Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: всем параметрам.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Всем ди приветище! Мы сделаем все, чтобы твой четверг не превратился в чертверг, и чтобы день был не тяжелым, как сумка с арбузами. Бодро пожаловать в вечно летнее шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджи Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа!
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today!
1: Спасибо, Саймон. Несмотря на то, как завязаны мои шнурки.
0: Как завязаны?
1: В общем, мы недавно с Саймоном поняли главный признак в одежде отличия зумера от миллениала. Значит, зумеры шнуруют кроссовки как? Как бы наружу бантиком.
0: Небрежно.
1: Небрежно и наружу бантиком, да. А мы, миллениалы, как-то вовнутрь шнурочки аккуратненько складываем.
0: Все вкусно смотрится. А эти ходят, знаешь, как швабры, что ли, собирают и пылище, и все.
1: Ну, я в буквальном смысле переобулась недавно, Саймон. Просто у меня язычок на кедах постоянно то влево, то вправо смотрит. Ну, то есть как-то перескакивает.
0: Это же нормально.
1: Ну, мне не нравится. И я, в общем, перешнуровалась. Сильно будешь меня ругать? Я теперь немножко зумер.
0: Ты простым путем не идешь, я понял. Ладно, ты переобулась, но мы что, мы ее выгоняем из клуба? Андрей, как ты думаешь? Оставляем в клубе, да? Окей, хорошо.
1: Ой, спасибо за щедрость,
0: это
1: парни.
0: Наш Андрей, да, наш рукорежиссер. То есть.
1: Да, ну, на самом деле, я нашла еще признаки отличия зумеров от миллениалов. Это забавно довольно. Ну, одежду мы уже чуть-чуть поговорили о ней. Мне нравятся больше слова и выражения. Что используют зумеры? Пишет мне искусственный интеллект. Краш, симп. Ну, в общем, мы тоже это юзаем.
0: Ну, да.
1: Душнило, яру, хайп, вайп. Это что-то устаревшее.
0: Не, почему это даже было придумано еще, когда миллениалы вообще-то
1: властвовали? Да вот, в том-то и дело. А что пишет искусственный интеллект про миллениалов? Ага. Что мы используем, по его мнению? Ага. Внимание, Сай, это очень смешно. Ща будет мясо.
0: Ну, возможно, вполне.
1: Потому что гладиолус.
0: Ой.
1: Это фиаско, братан.
0: А, это да, возможно.
1: Привет, медведь.
0: А, привет, медведь, я не знал, вот. А вот физкульт привет слышал. Еще там еще было.
1: Физкульт привет. Ну, сейчас будет мясо.
0: Сейчас будет полное мясо.
1: К слову, ребят, сейчас будет полное мясо.
0: А зумеры что говорят? Сейчас будет разъем, да?
1: Ну, нет, вот, не знаю, не написано. Хайп, вайп.
0: А, хайп, вайп, разнос. Разнос еще. Слушай, ну, на самом деле, все поколения заимствуют сленги друг у друга, так что...
1: Поэтому мы уже как-то, да, смахиваем больше на зумеров.
0: Мир нашим везем. Зумеры, реально, они мне нравятся именно тем, что они бережно к себе относятся.
1: То есть, да, миллениалы... не перерабатывают ни в коем случае.
0: Да, миллениалы или поколение, которое старше, будет работать, пока не отвалится колеса, понимаешь?
1: Да, там карьера на первом месте.
0: Так нельзя, ребят. Берегите здоровье вообще.
1: Да. Ну что, дорогие зумеры, миллениалы и даже поколение альфа, ча будет мясо?
0: Ты пока альфа не трогай. Они сейчас не поняли, что ты сказала. Ча-ча-ча.
1: Они чисто эмодзи меня сейчас забросают.
0: Вообще.
1: Потому что только так они привыкли общаться.
0: Если ты хочешь трогать эмодзи, эмодзи, это лучше, наверное, это в другом выходе мы это сделали. Это отдельная история вообще.
1: Да,
0: эмодзи показывает, ну, кто из какого поколения. Так что это чуть позже, это надолго.
1: Хорошо. Пробушка впереди, вот я к чему. И можно ее заказать родным, близким, знакомым, друзьям. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить? Эту информацию оставляй в группе ВКонтакте под последним постом или отправляй в наши мессенджеры, в том числе в личку.
0: А почему? Потому что это гладиолус, да?
1: Ну, потому что гладиолус.
0: Ну, что ж, а у нас в мессенджере присылай не только гладиолусы, но еще и поздравления с днем рождения, если у тебя есть такое желание именно заказать близкого тебе человека по-хорошему. Одну песню слушаем и обещаем вернемся. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь, напомним, Катя Бодрова.
2: Я даже кто, зумер или миллениал? И что мне сейчас сказать, чтобы сойти за своего?
1: Сейчас будет мясо.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку, готовы их реализовывать. Как тебя зовут, где живешь и кого нужно будить? Узнаем информацию из группы ВКонтакте и из наших мессенджеров.
2: А первый месседж... Первая заявка будет в стиле зумеров. Мы будем использовать искусственный интеллект.
1: Да.
2: Ну пусть работает. Взяли на работу, да, правильно? Как зовут?
1: Пусть пашет.
2: Как у нас зовут?
1: Ди.
2: Так, ну что же, пробуем, да?
1: Да, рандомно сейчас искусственный интеллект выберет город, в который отправится пробушка. Угу. И что это за город будет? Так.
2: Ух ты, вот этого города у нас ни разу не было. Волоколамск.
1: Прикинь. А я там недавно была.
2: Да? А это где вообще?
1: Неподалеку от Москвы, наверное, часа полтора езды.
2: Я об этом городе услышал впервые из фильма «Hellboy».
1: Серьезно?
2: Да, да, там они туда ехали, прикинь, каким-то образом.
1: Серьезно?
2: Посмотришь, поймешь. Но он прикольный фильм. Именно тот «Hellboy» еще, где, ну, не сейчас перезапуск, а именно тот. Да, они ехали в Волоколамск. Ну что, погнали!

0: реакция на утро.
1: А ты вкратце расскажи историю, откуда ты.
0: Высота или вершина, я забываю фильм.
1: На вершине фильм называется.
0: Да, тот самый момент, когда это не будет спойлером, когда он маньяк или кто он.
1: Да, Маничелло.
0: Да, Маничелло пугает свою жертву. Говорит: у тебя 3 минуты, пока играет музыка.
1: Именно
0: на то, чтобы сбежать.
1: Этот трек как раз.
0: Да. И периодически вот так ударивает.
1: И завирусился. Ты знаешь, наши русские ему уже пишут в интернете.
0: А, серьезно?
1: У него там уже под 1 000 000 сообщений из России. Он там постоянно танцует уже в стиле фильма. Ладно, все объяснили. Теперь работаем, да?
0: Да.
1: Да, мы же пришли работать, правильно? Так, так пишет дальше в нашем мессенджере Степан. Доброе утро, ребята. Разбудите моего коллегу Михаила. У него сегодня важная встреча с клиентом. Ему надо проснуться.
0: Пусть сделка пройдет успешно.
1: Так, просыпаемся вместе с ним.

0: Шоу «Разбудильники». Только в нашем эфире после Chemical Brothers идет группа «Фабрика».
1: Если не хотите, чтобы мы пели, надо нам платить.
0: Ну что, идем дальше. Самое доброе утро. Разбудите, пожалуйста, моих мальчиков. Русланчик и Аланчик. Подъем. Вас ждут великие дела. Симферополь, Крым.
1: Вау. Мальчик какой?
0: Мальчишки. Русланчик и Аланчик.
1: Окей. Русланчик, Аланчик, включи тусовку.

0: Ну что, поиграем в игру?
1: Давай. Надеюсь, не ту, как в фильме «Вершина» или «Высота». У тебя 3 минуты, чтобы сбежать от нас. Нет, есть, кстати, примерно столько же времени для того, чтобы попробовать дозвониться по телефону прямого эфира. 8-495-956-101-2. Есть фирменный мерч от Radio DFM. Может достаться тебе.
0: Да, хочешь попасть в твои теплые ручки. Ну что же, всем обалденного летнего настроения желаем. И запомни, это шоу...

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Час-будильники на радио ДФМ.
1: Пятсек.
2: У-ла-ла-ла! Алоха, ди народ! Это добудительное антисон шоу
3: «Разбудилники».
2: Здесь антисон добудительница Катя Бодрова.
3: Великий ужасный добудитель, диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то случайно открывает фронталку и пугается себя. А мы играем в пятсек.
3: Играем совместно с Вовой из Щелково. Балыч, привет.
2: Мистер Боба!
4: Доброе утро.
3: Ну, судя по всему, судя по твоей фамилии, ты просто будешь щелкать наше задание, Вов. Игра 5 сек впереди. Скажи для начала, а что ты делаешь быстрее всего в этой жизни? Буквально за 5 сек.
4: Наверное, ем быстро очень.
3: Я, кстати, тоже быстро ем.
2: А мама постоянно говорит, ешь медленнее.
4: То есть, медленнее, да.
2: Да, и пережевывать нормально, а то потом будет, ты будешь гастрит, boys, alright.
3: Вов, а у тебя большая семья? Ну, вот братья, сестры, или ты как, один в семье был?
4: Да, нет, большая семья.
3: Вот, ребята, вот причина, когда человек начинает быстро есть. Потому что ему просто не достанется.
2: Это в русском языке есть анекдот, там, где никто не есть не хотел, а потом выключили свет.
3: В большой семье, да.
2: И там то ли в вилку, что ли, втыканули в руку, что ли?
3: Боже, что за история у тебя страшную рассказываешь про русский народ?
2: Выключили свет, и человек полез за хавчик, а другой хотел вилка именно, ну, то, что там осталось в тарелке.
3: Последний кусочек.
2: И вилка встретилась с рукой, что-то в этом роде. Я не знаю, кто мне это рассказал, этот анекдот.
3: Анекдот это мало, это больно.
2: Больно? Ни с кем же, ничего не случилось. Просто анекдот был, да.
3: Ладно, ну а теперь мы быстро будем играть в игру 5 сек. Что будет происходить дальше, Володь? Мы тебя называем разные категории, и ты каждой категории называешь несколько слов, буквально за 5 сек. Задача ответить на 3 из 5 категорий.
4: Все, хорошо.
3: Угу. Понятно. Там тоже. Все, тогда погнали.
2: Погнали.
3: В первой категории.
2: Итак, дружище, назови 3 родственника.
4: Брат, мама, папа.
2: О, красавчик. Отлично. Принимаем.
3: Многодетная семья, все-таки, напоминаю, у человека была. Дальше. 3 подарка, от которых можно крикнуть, как в том фильме.
4: Бензопила, перфоратор и кувалда.
3: А ты так решил? Слушай, типа страшно.
2: Это набор для ужастика вообще. Окей, ладно, продолжаем. Назови 3 летних курорта.
4: Сочи, Анапа, Геленджик.
2: Мы все были уверены, что ты Геленджик скажешь. Браво.
3: Попал в точку. На 3 из 5 категорий.
2: А, уже все, что ли?
3: Было отвечено.
2: Красавчик вообще.
3: Это значит, Володь, что мы тебя поздравляем. В игре 5 сек ты становишься победителем и собираешь фирменный мерч от Radio DFM.
2: Ура!
4: Утро задалось.
2: Задалось, но еще круче, если передашь привет. У тебя на это есть целых 7 секунд.
4: Передаю привет всей России, всем мир. Чита forever.
2: Чита.
3: Щелкова, включи тусовку.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать? А вот перенадевать или перенадеть нельзя! Нельзя!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим утром облачно до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Новости.
9: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
10: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Приветос, ди космос. Здесь уровень позитива превышает суточную норму. Потому что это шоу «Разбудильники». Она уже перемешала карты мемо. Наша мема-кудесница Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп предсказания, выращенные на солнечном свете и ферди-пердозном настроении.
3: Ты видишь, что у нас в студии пух летает?
2: Да, ни пуха, ни пера.
3: Без пуха, без пера продолжим. Сегодня звезды расскажут, какое ты приложение.
2: Вау. Ну что ж, овни, как всегда, у нас начинают.
3: Приложение погоды. Спрогнозировать ваше настроение невозможно. Оно меняется каждый час.
2: Сегодня я не по погоде оделся. Чуть потеплее вообще.
3: Ты просто мед для пуха, опять же. Весь черненький, он к тебе липнет.
2: Причем не только в чем мат родила, я еще в черном пришел полностью. Дальше тельцы.
3: Фитнес-приложение. Звезды напоминают, лето уже наступило. Время Чутмила прошло.
2: Вау, кстати, мой друг ходит с браслетом, который никогда не снимает. И полностью его здоровье. Здоровье, вот это куда-то выгружается. Uh-huh. И он даже может узнать за несколько дней, что, ну, если он вдруг приболит.
3: Он даже так?
2: Да, ему сообщить заранее, что в течение вот 3-4 дней он может заболеть. Прикинь, вот до чего дошла технология. Ну ладно, дальше. Кто у нас там? Девы, да?
3: Близнецы.
2: Да, близнецы.
3: Приложение по изучению иностранного языка. Идеальный день для того, чтобы пополнить свой словарный запас.
2: Uh-huh. Дальше раки.
3: Excel. Сегодня вы получаете удовольствие от структуры, порядка и формул больше, чем от холодного лимонада.
2: Львы.
3: Навигатор. Сегодня вы уверены в своем маршруте и ведете людей за собой.
2: До сих пор с ними разговаривать, нет? С навигаторами.
3: С навигатором? Не знаю.
2: Да, раньше была такая фишка, когда еще в телефонах не был навигатор, а именно в машине. Она не туда показывает. Эй, Дуся, а ты куда? Так, девы.
3: Заметки. Вас посетит гениальная мысль. Записывайте идеи, чтобы не забыть.
2: Веси.
3: Сервис прослушивания музыки. Вы тот самый человек в компании, которого просят включить радио ДФМ.
2: Оу, yeah. Скорпионы.
3: Календарь задач. У вас все распланировано, даже звонок на деревню дедушки.
2: Вау. Стрелцы.
3: Приложение социальных сетей. Если жизнь — это контент, то вы в нем главный герой.
2: Ой, как засасывает, а? Mm-hmm. Козероги.
3: Фотохостинг. У вас проснулся фотограф, который делает эффектные кадры, даже если это фото счетчиков.
2: Это из тех, кто уже купили вот эти микрофоны, которые каждый второй блогер сейчас держит.
3: Я уже не знаю. Они сначала были пушистые, а сейчас как таблетки, видел?
2: И таблетки, ну, да, пушок, вот это так, это реально так смешно.
3: И вот так вот говорят, вот так.
2: Да.
3: В него.
2: А тебе это уже не выбивает, уже, когда уже каждый второй этим занимается, нет? Или уже привыкла?
3: Да, уже привыкла. А. Даже сама подумываю приобрести.
2: А я думаю приобрести именно совсем смешной микрофон. Здоровенный, просто смешной. Чтобы отличаться от других.
3: Как сумочка Бьянка Цензори. Позже обсудим.
2: Тебе объясни, кто это такой для начала. Это жена кого-то, да, по-моему, да?
3: Канни Уэст.
2: А, понял. Okay. Цензурная Бьянка. Так, Водолей.
3: Мессенджер. Вас атакуют со всех чатов. От рабочего до чатика с родственниками. Но вы успешно отбиваетесь.
2: Вот финишная прямая. Это река, там, где обитают всякие классные рыбки.
3: Приложение подкастов. Вы намерены рассказать все истории, которые успели накопиться за 4 летних дня.
2: Да. Или я ошибся, может быть, из минус. Вау! Ну это вообще... Браво!
3: Уважаемый Змееносцев, приложение для вирусных роликов. Все, что вы делаете сегодня, залетит в тренды.
2: Ну
3: если купить, конечно, пушистый микрофончик.
2: Это сразу ты блогер, да? Ну что же, залетай лучше к нам в шоу «Разбудильники». И если ты успел, ты уже только что послушал позитивнейший мемоскоп. Ну, как настроение?

0: Слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка и лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
10: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и лингвистическая его часть, рубрика ABC-дишка. Только что с Саймоном как раз поделился инфой, когда жила в своем маленьком городе Отрадном в Самарской области. В детстве увидела впервые иностранца, с которым заговорил мой двоюродный дядя, и была в шоке. Я с открытой челюстью проходила сутки, наверное.
2: То есть он, по-моему, же подходил и спрашивал, но он
1: как,
2: сказал,
1: как
2: да?
1: пройти на улицу Гагарина, по-моему,
2: прикольно,
1: спрашивал.
2: Да?
1: Я не знала, что иностранцы существуют. И в реальной жизни.
2: То, что твой маленький город, как бы, ну...
1: Да, как он туда залетел, я вообще понятия не имею.
2: Прикольно.
1: Да. Ну что, разучишь с нами какое-нибудь сленговое словечко или целое выражение?
2: На
1: английском.
2: Да, будет словечко, но обычно мы делаем домашнее задание. А ты до сих пор помнишь, что такое GOAT? G-O-A-T.
1: Уже нет.
2: Ну, типа, GOAT, козел, там, статус козла. Кто такой статус получает?
1: Это какой-то, наоборот, респект.
2: Да.
1: Дай вспомнить.

0: Ну, есть три варианта ответа.
1: А, давай попроще.
0: Да, чтобы тебе легче было. Так, первый вариант, что такое лолигаг? Тёша. Второй вариант ответа, пинат балду. Третий вариант ответа, ржат до выпадения пупка.
1: Ну давай вариант номер три. Это очень-очень-очень-очень смешно.
0: Ржат до выпадения пупка? Лолигаг, это лол, да? Ржу не могу. Правильный ответ это... Пинат балду!
1: Ничего не сделай, то есть?
0: Ну, это как бы ерундой страдать, то есть... То есть... тратить время просто зря. Пинат балду, да, это лолигаг.
1: Мои классические выходные.
0: Это как раз надо.
1: Способ прокрастинации.
0: Конечно. Когда отдыхать-то? Когда работаешь, что ли?
1: Правильно. Всем...
0: Лолигаг. Лолигаг. Катя!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: О-хо-хо!
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, ди, народ, шлю вам ди привет. Акуна матата, всем жизнь без бед. Словит бодрячка, желаю я.

0: эфире мы!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону этим утром облачно до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина.
8: Жми на газ до упора.
9: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
10: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
11: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
12: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» «Коньячный Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
15: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
16: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, хаюшки, дикурорт. Мы сегодня сделаем все, чтобы начальство было добрым, пробки короткими, а кофе, надеюсь, чуть слабее нас. Это завтра пятничное шоу
2: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, Агбала Омери Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Сегодня завтра пятница.
2: Да, сразу улучшается настроение.
1: Yeah.
2: Так, ну пока рабочие дни протекают, у нас не исключены какие-нибудь совещания. И на следующее попрошу тебя захватить с собой немного льда. А лучше много.
1: What? What?
2: Потому что я тут обнаружила, что в Силиконовой долине набирает популярность совещание в ледяной воде.
1: Я тоже видел.
2: Вот, например, есть фото, где миллиардер Тим Дрейпер выложил кадр, где он сидит в купели с водой плюс 4 градуса и кубиками льда, пока рядом 4 стартапера пытаются презентовать ему свои проекты. 52 минуты ребята просидели в этой ванной.
1: Но у него же, кстати, есть свое объяснение, то, что если под таким давлением ты сможешь рассказать про свой проект, ты это расскажешь где угодно.
2: Да, это правда. Вообще смысл глобального формата проверить, насколько человек способен внятно и уверенно рассказать о своей идее, даже в условиях физического стресса. Но кроме того, ледяная вода, она что, повышает уровень дофамина, норадреналина?
1: Неужели?
2: И снижает даже стресс, то есть помогает лучше концентрироваться.
1: Не в моем учебнике.
2: Слушай,
1: нет, вот в таком холоде зачем мне это надо? Потом еще приболеешь, по полису пойдешь, по больницам ради 50.
2: Если заранее закаливаться, не знаю, с форточкой, с открытой спать, может быть, когда ты будешь готов к этому.
1: Если моржа приглашаешь еще другой. Знаешь, богатые люди, у них свои...
2: Причуды.
1: И
2: бедненькие стартаперы.
1: Не нам понять, простым смертным. Это люди, у которых у них дома криокамеры, понимаешь?
2: Mm-hmm.
1: Где они заходят и замораживаются, типа, их извилины лучше работают.
2: Когда они спят, да, в этой камере?
1: Да, они там, да, чтобы дольше жить, да. То есть
2: тебе идея не понравилась, ты не поддерживаешь наше совещание в ледяной воде.
1: Я в этом ледяном аду не пойду.
2: В общем-то, я тоже. Давай просто пересечемся как-нибудь на пляжике.
1: Вообще-то, лучше даже у меня на кухне.
2: Или кондиционером.
1: Да, или у тебя на кухне с кондиционером, да.
2: Ладно, какие мы тепличные растения.
1: Не, Катя, это не для меня. Ну, идея прикольная, да, возможно. Но это примочки для богатых.
2: Моржи и не очень. Можно заказать пробушку, если что. Напомним об этой возможности. Группа ВКонтакте или отправляйтесь в мессенджеры, в личку в том числе. Как зовут, где живете и кого хотите разбудить.
1: Угу. Даже если ты прошел морж-контрол. Мы тебя ждем у нас в мессенджере. Там и заказывай поздравления с днем рождения. И пропушку тоже. Одну песню послушаем. Обещаем. We'll be back. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Да, все точно, шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я Диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: Будем зачитывать ваши заявки на пробушку. Группу ВКонтакте, наши мессенджеры видим, озвучиваем.
2: Ну что же, да, я там уже нахожусь у нас в мессенджере. Так, что у нас здесь есть? Это кто пишет? Просто называется «Привет», прикинь. То есть «Привет» пишет, что «Доброе утро, котенок и сайчик. Заявление на пробушку для Уфы. Пасмурно и спать хочется. Помогите».
1: Не только мама с бабушкой котенком называет. Приятно.
2: Но не сходи с ума, скоро будет теплее, теплее, обещаем.
1: Попал.
2: Да уж. Не сходи с ума.
1: Это что было?
2: Это не я.
1: Это желудок твой? Ты завтракал сегодня?
2: Завтракал. Не что я хотел нажать, но ладно, пусть так будет.
1: Регулярно такое случается. Артур Баранов пишет: «Будите школьников и некоторых студентов. Сегодня ЕГЭ по русскому языку. Всем успехов».
2: Эти аббревиатуры, да? ОГА, ОГО, ЕГЭ. Самые страшные в школе. Ну ладно, ни пуха, ни пера. ЕГЭ это в школе же, да, правильно?
1: Да.
2: Вау. И что там еще было? ЕГЭ, ГИА.
1: И некоторых... не знаю.
2: ГИА, ФИА.
1: Я очень рада, что я вот это все прошла.
2: Да уж. Мама Мия. Ну, поехали. ЕГЭ, ни пуха, ни пера.

0: Пашем. Пишет у нас это Степан, да? А нет, это... А как зовут? А, Анастасия Горбова. Катюша и Саюша, привет от Настюши. Разбудите, пожалуйста, меня и летную Москву.
1: Доброе утро, пишет Анна Жаркова. Поздравьте, пожалуйста, мою дорогую коллегу Ольгу с днем рождения. Мы ее очень любим и желаем огромного счастья.
0: О, Ольга, Настюша. Ну что ж, ladies, включите тусовку. Let's go.

0: Давай мы с тобой сыграем в игру.
1: Давай. И позовем слушателей Радио ДФМ. У нас игра «Крокодил» впереди. Ваша задача, ребята, отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе, и понаоставлять там рандомных слов. Эти слова Саймон будет объяснять мне, не используя однокоренные. На чем слове прозвучит гонг, тот и победил. Тот заберет фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Да, скоро повесится градус. Я же так нервничаю, когда тебе это все объясняю. Ну что ж, да, Катя уже объяснила. Вы молодцы всегда. Красавцы, красавчики. Присылайте по 20 слов, как всегда. Зиба-зиба. Это шоу
1: «Разбудилки».
0: Включи.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Эй, коничива, дилетная тусовка. Ничего не мешает работать, как лето и ожидание пятницы. Но мы тебя поддержим в шоу
2: «Разбудильники».
3: Она поможет словить бодрячка Катя Бодрова.
2: Не даст уснуть диджей Саймон.
3: Если ты умеешь объяснить микроволновку, как горячий телевизор для еды, ну ты мастер йоды игры «Крокодил». Играем.
2: Да, играем, друзья. Спасибо всем тем, кто прислал свои рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом «Видим», а также в мессенджеры и в личку в том числе. Ну как «Видим»? «Видит» диджей Саймон. Я намеренно не заходила, чтобы не нарушать правила игры. Эти слова Саймон сейчас будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение одной минуты. На чьем слове прозвучит гонг, тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Ага. Так, Катя, готовлюсь. Так, раз, два, три.
2: Разминайся.
3: Погнали. Так, где мы тачку купаем?
2: В салоне.
3: Как
2: салон.
3: Как называется там, где купаем?
2: А, купают?
3: Купаем тачки.
2: Автомойка. Мойка.
3: Мойка, да. Так, вау, это такая тачка для фермера.
2: Трактор.
3: А если...
2: Комбайн.
3: А сам человек, который едет...
2: Тракторист.
3: Молодец! Так, дальше. Самый летний закусон. Это он фрукт? Это он фрукт или...
2: Арбуз?
3: Арбуз, да. Так, на машине едешь и крутишь барабан. А барабан как называется?
2: Баранка?
3: Баранка, да. Как это баранка называется?
2: Рул,
3: да. Так, дальше. Напиток самый известный, утренний.
2: Кофе.
3: Браво! Так, смотришь на себя, на собственное отражение.
2: Зеркало.
3: Молодец! Едешь на тачке, это моргает, как будто флага. Три цвета.
2: А, флаг?
3: Три цвета.
2: Светофор.
3: Браво! Так, когда просыпаешься, время дня?
2: Утро.
3: Браво! Птичка поющая.
2: Соловей.
3: Соловей! Браво!
2: Успели буквально на последней секунде определить победителя. Это тот человек, который отправил слово «соловей».
3: Да, кто «соловей» — это Елена.
2: Елена.
3: У нас в мессенджере, да, Елена. Вау.
2: Да ты мой соловочка. Ты вообще умница.
3: Я вымотался. Я сейчас поеду домой, помоюсь и вернусь.
2: Мне так нравится, как ты, какие ассоциации ты находишь для этих слов.
3: Вау.
2: В игре «Крокодил». Это был блестяще.
3: Поющая птица. Прикинь, ваши соловей взял топ. Все остальные птицы ваши вас отправили в нокаут.
2: Хотя, мне кажется, в Москве раньше всех просыпаются вороны. Тебе не кажется, просыпаешься, и они каркают.
3: Если не голубь.
2: У него своя песня.
3: Да, у них вообще свой рэпчик.
2: И свой танец вот этот вот с головой.
3: Да-да-да. Особенно, когда он клеит даму, да?
2: Да. Голуби чисто рэперы. Цепи только не хватает на шее. Что, еще раз, Елена, поздравляем. Отправляем фирменный мерч от Радио ДФМ за победу в игре «Крокодил».
0: Это шоу «Разбудильники».
1: Саймон
2: и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав — это Влад? Ярослав — это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав — это Слава, а не Вичи?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим утром облачно до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM и его музыкальная часть, рубрика «Мэшапы Саймона». Наверное, потому что Сай собачник, поэтому он присобачивает текст одной песни к музыке другой песни и презентует нам новый хит.
3: Я пока не слышал, чтобы прикошачивали. Поэтому присобачиваем, да, действительно. Несколько недель я ходил и напевал «Да ну», пока Катя меня на смех не подняла. Ну, а раз уже песня засела в голове, ну, крепче, в голове крепче ипотеки, и не захотел я веселяться, у меня веселяться из головы, пришлось оформить ему прописку в виде летнего мешапа. Так что у нас Holly Flame versus Fly Project. Тану, тока.
2: Не дану.
3: Не дану, да. Только тану. Слушаем, и потом обсудим. Let's go. DJ Simon.

0: больше да ну не говори. Тока-тока это еще, да, то, что в нашем языке ежедневно применяется.
1: Но там местами звучит как будто да ну, действительно.
0: Да ну. Да согласна, когда ты рассказал мне об этом, я тоже это заметила. Максимально южная версия, летняя получилась трека «Да ну».
1: Ну что, сейчас в голове полное лето, да? Да ну, тока-тока-тока.
0: Хотела бы я оказаться в твоей голове, узнать, как ты думаешь, возьму вот это, соединю вот с этим, и всегда получается кайфово.
1: О, это даже нет системы, просто все хаотично. Как придет, так и попрет, знаешь? Mm-hmm. Так что, когда найду сам, то есть, как это приходит, метод? Я расскажу.
0: Да, метод.
1: Я расскажу, пока вот нету.
0: Это было круто, спасибо тебе, Саймон.
1: И тебе зиба-зиба, встречно. От всего сердца черного перца. Да ну, только, только, только. Зима-зима всем за внимание. Это шоу «Разбудилники». Holly Flame, если вы его знаете, передайте, что он был сегодня в эфире вместе с Fly Project. Хотя пока об этом не знаю.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр – 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Пантон.
1: Потому и не кусают.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Чик-чик-бум! Доброе утро, Москва!
3: И привет, ди всемирная паутина! Это вечно летнее шоу «Разбудилники». Есть тренд-мистер, а есть тренд-мисс. Это у нас Катя Бодрова, тренд-мисс.
4: Да, буквально вчера обсуждали это слово. Что почему миска — это не маленькая мисс?
3: Да уж. Ну что ж, сейчас тренд-миксер. Здесь трендим про все, что завирусилось быстрее, чем мы тратим еще не полученную зарплату.
4: Ну что, помодничаем? Как раз найдется способ слить свою зарплату на вещички. Выпустили отчет по главным трендам лета 2026.
3: Уже есть, да?
4: Главный стиль сезона, ну, конечно, спорт-люкс. Ветровки, свободные спортивные костюмы, капри, оверсайз-футболки и футбольные джерси. Все почему? Потому что чемпионат мира по футболу.
3: Ну, уже на кону, кстати, да, уже на подходе.
4: Кроме того, интерес к эстетике Формулы 1 вырос почти в 500, на 500%, а к футбольным майкам на 840%.
3: Ух ты! Но сезон нам уже пахнет, конечно. То есть основной сезон закончился, теперь ЧМ мира!
4: Поэтому, я так понимаю, мир разделится на две половины. Одни в костюмах футболистов, другие в костюмах гонщиков.
3: И гонщики гоняют футбик. Но, кстати, у них же, ты знаешь, что, да, ну, то есть уикенд Формулы 1, он же идет там 3-4 дня. То есть четверг — это день для пресс,
4: а
3: с пятницы уже начинается уикенд, да? И вот между, иногда бывает между пятницей, между четвергом и пятницей, гонщики идут на футбик, они играют, то есть матч.
4: А, так можно объединить,
3: да,
4: луки.
3: Против друг друга,
4: футболисты, да. Футболисты-гонщики, объединяемся.
3: Yeah.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ди, народ, давай!
2: Рэп-прогноз.

0: А в ефірі ми!
1: Радіоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону этим утром облачно до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
7: Да! 20 июня. Официальное открытие рестобара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после — открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже не указаны.

0: Кого не работают? Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить? Подумаем позже. Ресторан «Любовский».
1: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
0: 18+.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
0: Любите домашние блюда? Закажите доставку в «Застолье». При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-0013-144-0+.
4: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает. Одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, алоха, Димир, сегодня-завтра пятница, мы что, сегодня сделаем все, чтобы твое настроение было легким, как пакет с чипсами, а не тяжелым, как воска с картошкой. Это кортизол, понижающее шоу,
1: разбудилники. Меня зовут Катя Бодрова.
0: Брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И мы сегодня с тобой уже обсудили поколения, мы те самые миллениалы. Например, которые шифруются под зумеров. Иногда даже под альфу.
0: Но под альфу, конечно, это уже сложнее.
1: Это сильно же... сложнее, да. Здороваться не полностью, а пр. Это надо, конечно, уметь, я считаю.
0: Это ЛП. Это что там еще? ЛП, лучшая подруга, да? Я в шоке.
1: Я в шоке. А вот интересно, это поколенческая штука или возрастная, или просто индивидуальная? Разговаривать с собой наедине. Знаешь, когда что-то делаешь... Особенно, ну, какие-то, знаешь, да ё-моё!
0: Типа, и ты причём себе говоришь, Кать, что, ты что делаешь?
1: Да, я могу себе так сказать. Ну, Кать, Кать.
0: Ну, это знатоки говорят, что это как бы признак интеллекта.
1: Да?
0: Действительно, да, абсолютно. То есть люди с интеллектом всегда с собой разговаривают.
1: Не старость, а интеллект.
0: Да, то есть, и я уверен, Ньютон сам с собой болтал. Лейбниц, кто там еще из ученых? Их много, то есть они сами с собой всегда болтали.
1: Но ты частенько делал? Занимаешься
0: этим? Конечно, я с тобой рэп читаю.
1: Да?
0: Да. Ну, а именно, Сай, что делаешь? Я себе так говорю, да.
1: Ты говоришь, у тебя нет раздвоения? Сай, я почитаю тебе рэп. Давай, давай. Такого нет, вот это уже нездоровая история.
0: Это идея для контента в интернете.
1: Ну, вообще, почему бы не поговорить с умным человеком, действительно? То есть, самим собой.
0: Молодец, видишь? Если к себе так не отнесешься, кто относится-то? Так что, молодец, правильно.
1: Если тебе не очень интересно общаться с самим собой, пообщайся с нами. Отправляйся в группу ВКонтакте под последним постом, заказывай пробушку. Как тебя зовут, где ты живешь и кого, как думаешь, сегодня стоит разбудить?
0: Угу. Если есть желание выложить у нас внутренний диалог, welcome. А так, заказывай поздравления с днем рождения у нас в мессенджере и заодно пробушку прихвати. Через несколько минут уже выполним заказ. Ну, точнее, через один трек. Ну, это шоу уже «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова. Что тебя разнесло?
2: Слушай, то, что мы обсуждаем за эфиром.
1: Представьтесь, молодой человек.
2: Как-нибудь мы вам позже это расскажем. Сейчас подумаем, как это рассказать.
1: Да, я расскажу историю. Сторителлинг просто, история из жизни.
2: Да. А так, ladies and gentlemen, Катя Бодрова.
1: Диджей Саймон. И ваши заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Я отправляюсь сюда.
2: Ага, а у нас в мессенджере, смотри, уже пишет... А, Настя пишет. Моей подруге Танюшке Трофимовой передаю большой привет. Мечты всегда должны сбываться. Пусть у тебя так будет всегда. Мечты, ты самая... Мечтай, ты самая лучшая. Ты можешь все. Горжусь, что ты моя подруга. Люблю тебя, чмок. А это день рождения у нее, да?
1: Это просто женщина поддерживает женщину. Ну,
2: вау,
1: чего ты вообще?
2: Потрясающе.
1: Это наша классика.
2: Вау, это женская солидарность, да?
1: Mm-hmm.
2: Молодец, Настя. И подруга Таня. Вау.
1: Мне стоит просто голосовое с утра подруге отправить.
2: Да?
1: Слушай, у меня настроения нет. Я получаю голосовое на минуту три, какая восхитительная.
2: Серьезно?
1: Вот так работает женская дружба.
2: Слушай, ты мне сейчас открыла ваш мир потрясающий. Вау, такое сообщение приятное. Ладно, Танюха, вот Таниша, точнее, вот это тебе заказала к Насте. Работаем. Дальше.
1: Доброе утро, Саймон и Катя. Златоуст на связи.
2: Вау.
1: Разбудите, пожалуйста, моих коллег-технологов Дмитрия, Павла, Кирилла и Илью Егоровича. Завтра уже пятница. Пишет Анастасия Горб. Ничего себе, в мужской компании работает.
2: Как зовут? Златоуст, да?
1: Город Златоуст.
2: Златоуст.
1: Злата.
2: А, Злата. А Злата не от слова.
1: От слова Злата.
2: Да?
1: Ну, на русский, на древнерусский, наверное, лад, скажем.
2: Прикольно.
1: Так.
2: Златоуст! Включи тусовку!

0: Окей, читаем ваши комментарии дальше. У нас в мессенджере этот раз пишет Максим. Передайте разбушку моей тете Оле. Она приехала в гости в отпуск. Везу ее на экскурсию по Ессентукам.
1: Доброе утро. Разбудите моих любимых коллег. Ольгу, Ксюшеньку и Витю. Работаем, ребята, говорит Виктория Лебедева.
0: Мы тоже работаем. Напомни, пожалуйста, их так много.
1: Вот. Оля.
0: Так.
1: Ксюшенька.
0: Ксюшенька.
1: Витюшенька.
0: Витюшенька. Включите тусовку, красавцы.

0: Слышишь, Кать, готова поиграть?
1: Mm-hmm. Okay. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерч от Радио Диафан.
2: Ну, если мы еще не запомнили, что делать-то?
1: Повторить.
2: Давай.
1: 8-495-956-101-2.
0: Теперь до нас дошло. Ну что же, всем отличного летнего дня. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи тусовку.

0: Реклама. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Ауа, чики-чики-пау! Алоха, ди-пипл! Ну, заходи к нам, поднимаем все, от настроения до век. Это веки поднимающие шоу «Разбудильники». Твои веки ласково поднимает Катя Бодрова.
3: И слишком энергично делает то же самое диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Слово микс» — тренажер для мозга, который похож на название брейн-рот животных. Например, бонека амбалабу. Это, кстати, покрышка и лягушка.
3: Объединил?
2: Объединились, да.
3: Хорошо. Играть с нами будет Линар из Саратова.
2: Вау, Линар, hello!
4: Доброе утро.
3: Привет.
2: У меня хороший друг диджей Линар. Придаю привет, если что.
3: А он не из Саратова?
2: А, нет, это московский парень. Да.
3: Линар, такое красивое имя.
2: Угу.
3: Что означает?
4: Спасибо.
3: Что означает?
4: А, вроде как огонь.
2: Mm-hmm. Огонь! А, у нас есть звук огня? Ну пусть будет. Вот, огонь, Линар, огонь.
3: Ну, мы надеемся, ты дашь огонька в игре «Слово микс». Что будет происходить дальше? Мы тебе называем устойчивое выражение. Надеемся, ты их знаешь. Вот только буквы расположили там хаотично. Твоя задача — расшифровать, что же мы имели в виду. Хотя бы 3 задания из 5. Справишься — заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Понятно?
4: Постараюсь.
2: Это же там, где у нас...
3: В нашем мессенджере, в нашем чатике с тобой.
2: Да, такой сложный слово, да? Так, отлично. Ну что ж, погоняем?
3: Начнем. У нас, напомню, всего 5 заданий, нужно справиться хотя бы с 3 из них. Могу начать?
4: Да.
2: Ну что ж, готовы, да? Погнали, да? Итак, тиват в лаобках.
4: Плавать в облаках, витать в облаках.
2: Вау, красавчик!
3: Yeah.
2: Молодец! Рват и ен снакрет. Ой, куда столько звуков?
4: Не разобрал, можно еще раз, пожалуйста.
2: Рват и ен снакрет.
4: Рвать и метать? Да. Нет.
3: Вот начало правильно.
2: Да. Не, врать.
4: Рвать когти.
3: Вот Саймон, он обычно, знаешь, вот лжет и не...
2: И не? Да.
4: Не понимаю. Рвать.
3: Ну, не меняет цвет.
2: Но если человек, ну, говорит неправду, и причем цвет не меняет, он говорит...
4: Врать и не краснеет.
2: Да! Браво!
3: Осталось буквально еще одно задание.
2: Да. Ну что ж, здоровье хидание.
4: Здоровье.
2: Нет, торовье
3: хидание.
2: Хидание.
3: Да. Пробежки тебе знакомы? Бежишь, бежишь, да. Устал, а потом раз, и как будто бы...
4: Второе дыхание.
3: Да! Друзья, браво, парни!
2: Теперь понимаешь, почему именно я эти фразы читаю, потому что это еще сложнее понять.
3: Да, это была задачка со звездочкой. И ты ее выполнил, Линар. Мы тебя поздравляем. Называем победителем и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Спасибо.
2: Теперь, господин Линар, у тебя есть 7,5 секунд на привет.
4: Дорогой любимой супруге Ирине и детям Камиле с Тимуром привет. Вот.
2: Вот так вот.
3: Саратов, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик. СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа Top iSchool от Академии Топ. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
9: 310-04-05. 310-04-05.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
14: Это невозможно!
13: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
0: Новости.
15: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И если ты заснял красивенькое видео, но не знаешь, какую музыку на него наложить, Саймон подскажет. У нас впереди рубрика «Нет трек», где мы слушаем треки, которые сейчас максимально активно гуляют на просторах интернета. Какой трек презентуем сегодня? Сай, рассказывай.
3: Сегодня
2: ты сказал, это будет сюрприз.
3: Это сюрприз, да, это сюрприз. В интернете я нашел, как звучит трек «Real to Real», «I like to move it», на четырех разных языках.
2: I like to move it, move it. Оно?
3: Да, mm-hmm. I like to move it, move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
2: Mm-hmm.
3: Причем именно в таком порядке сейчас послушаем. Так, начинаем с венгерского языка. Там чел постарался. Ну что, слушаем, а потом...
2: Обсудим.
3: Рисало муди шудиш, рисало муди шудиш, рисало...

0: венгерский язык.
1: Так.
0: Дальше переходим к японскому языку. Готово? Слушаем.
2: Одорун но суки суки, тотемо суки суки. Минна мо?
3: Суки!
2: Одорун но суки суки, тотемо суки суки. Одорун но суки суки, минна мо?
3: Суки!
1: Минна мо?
0: Ты же только что, что я Сёгун посмотрел.
1: Сёгун посмотрела, да.
0: Вот тебе японский язык преследует. Одорун но суки суки. Ну что же, дальше у нас испанский язык. Поехали, слушаем.
1: Ола!
4: Quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta?
3: ¡Mueve!
4: Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta?
3: ¡Gusta!
1: Ну, это испанский узнаваемый.
0: Узнаваемый, да? Ты пока хоть запоминаешь, что ты слушала-то потом?
1: Венгерский, японский,
0: испанский.
1: Испанский.
0: А теперь чешский. Но тебе еще выбирать фаворит.
1: Давай.
0: Слушай.

0: так рад.
1: Я так рад, ты сам так рад. То есть это же чешский язык, но немножко есть слова, по-моему, если я не ошибаюсь, схожие, да, с
0: русским языком? Да. Славянские. Славянской группы.
1: Я так рад. Ну что ж, кого выбираешь?
0: Да, разумеется, чешский язык. Я так рад, ты так рад.
1: Я так рад, ты так рад. Ну ладно, смотри, у меня еще есть встречное предложение. Давай придумаем свою русскую версию.
0: Давай.
1: Так, получается. Я люблю движ-движ. Я люблю движ-движ. Я люблю движ-движ. Я люблю что?
0: Движ.
1: Нет, движ-движ.
0: А, движ-движ.
1: Движ-движ. Давай еще, теперь попробуем.
0: Давай.
1: Я люблю движ-движ. Я люблю движ-движ. Я люблю движ-движ. Я люблю что?
0: Движ-движ.
1: Катя, в так, в так. Движ-движ. Давай еще раз. Давай.

0: нет! Движ, движ!
1: Необычной певицей. Я пыталась.
0: Ты усложняешь музыкального продюсера работу, понимаешь?
1: Ты смотри, не замахивайся на меня.
2: Так, у нас еще есть время?
1: Да мы уже на самом-то деле все с тобой придумали.
2: Да?
1: И это прозвучит сразу после того, как мы пожелаем всем продолжения классного эфира.
2: Я хочу еще разок, чтобы тебе попало. Ладно, окей.
1: Я люблю
0: что? Движ, движ. Я люблю что? Движ, движ. Я люблю что? Движ, движ. Я люблю что?
1: Движ, движ.
0: Браво! Наконец-то! Молодец!

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов.
6: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: В бизнесе важна гибкость, а в «Бизнес-прайме» от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03 21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг. Всем дефискульт привет. Ща будет мясо.
3: Как говорят миллениалы.
2: Да уж. Так, это Пепе спортивная часть шоу «Разбудильники». Напротив меня Пепе спортолог Катя Бодрова.
3: От слова «спарта».
4: Спартолог.
2: This is Sparta.
3: И тот самый Саймон.
2: Yeah. Сейчас рубрика «Где качаем пресс», «Силу воли» и «Суперспособность не съесть шаурму в час ночи». Форма в норме.
3: Да, ну и, конечно, сезон какой, ребята? Начало июня, сезон кабачков. Oh. Они идут к нам, вот, к русскому человеку, отовсюду. Mm. От тети, от дяди, от бабушки.
2: От тещи.
3: Тещи. Просто у тебя в какой-то

0: Типа лепешечки небольшие из, да, из картофеля. Они похожи.
1: Да?
0: Драники похожи на оладушки. Итак, мы берем кабачки, ну, парочку штук, натираем на терочке. Потом обязательно выжимаем этот сок, чтобы удалось слепить.
1: А мочалку выбрасываем, что ли? Ну, мочалки именно от кабачки.
0: Сачок как раз мы выливаем лишний, потому что в них достаточно много воды. Добавляем чесночок тоже тертый, соль, перец, цельнозерновую муку, если мы все-таки говорим про форму в норме, а не пшеничную, ребята, делаем выбор в пользу.
1: Оладушка в муку, так, окей.
0: Немного, да, муки и, в общем-то, обжариваем. С двух сторон. И обязательно, конечно, сметанка. Ну, в моем случае, например, безлактозная, у меня непереносимость. А можно греческим йогуртом соединить с горчичкой, и вот тебе тоже вкусненький соус.
1: А почему эту сметанку надо везде призабачить?
0: Ну, не знаю.
1: И так вкусно будет, допустим,
0: ну,
1: борщ.
0: Ну, мы с детства привыкшие.
1: Да? Я
0: причем,
1: борщ без
0: сметанки
1: ем. Причем,
0: у меня такая сметана, где вот ложка стоит. Слышал такое выражение?
1: Нет.
0: Это хорошая сметана, там, где ложка стоит. Они падают.
1: Самые жирные, да?
0: Да.
1: Понятно. Не, борщ я-то ем без сметаны. И, соответственно, оладушки вот, съем без сметаны.
0: Да ты даже не знаешь, сметана. Что такое оладушки. Да кормили.
1: Ну, я уверен, что приду...
0: Ты точно в России живешь?
1: Я приду в ресторан, мне точно покажут. Где оладушки, покажи.
0: Да, где драники. Кстати, помнишь...
1: Что?
0: Такую фразу. Приглашение на драники. Вот в этом приглашении чувствуется интересный подтекст.
1: По-моему, до Африки дошло.
0: Ладно, пора уходить.
1: Я все понял, да, пока лишний не пробовал.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Эй, ди народ, шлю вам ди привет. Акуна Матата, всем жизнь без бед. Словит бодрячка,

0: эфире мы!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
9: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
10: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
11: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы поговорили про совещание в ледяной воде. Саймон сразу отказался.
2: Да сразу. Я в ауте, да.
1: Послушали чешскую версию трека «I like to move it, move it». Я рад, ты рад.
2: Ты рад, ты сам.
1: Да. А также поговорили про круговорот кабачков в природе. И в твоем холодильнике в том числе. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорят миллениалы, ща будет мясо. Или потому что гладиолус.
2: Ого. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец Акбала, о, Мэри Окуланджа. Ну что ж, ди народ, поздравляю. До выходных осталось меньше, чем носков без пары в твоем ящике. Держимся. Желаю, чтобы этот четверг пролетел быстрее, чем зарплата после коммуналки. Зиба, что был с нами. Я доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон, латинскими буквами. Чмоуки, пауки. Муа!
1: Люблю.
2: Не могу.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

музики на радио DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 10.

0: своего фирменного звучания Miles Away, так называется их работа, а еще они включили тусовку. За это им давайте скажем огромное спасибо. Ну и мы тоже не будем себе в подобном удовольствии отказывать, тем более уже четверг. И, между прочим, это первый летний четверг в этом году. Да, внимательность — это мое второе имя. С вами уже, кстати, я, Тимур Белов. Всем привет, вы слушаете Radio DFM. Слушайте, мне кажется, что летом люди вообще делятся на две категории. На тех, кто работает из дома, и тех, кто приходит в офис специально для того, чтобы бесплатно попользоваться кондиционером. Вот я лично из вторых, потому что жару переносить не могу, кондиционеры — это мое все. Даже если вы себя относите к той категории людей, кто обычно предпочитает открывать форточки, нам в любом случае по пути, это точно. Будет комфортно, будет по-летнему жарко, ну и, разумеется, музыкально. Вот, кстати, за музыкальную часть в ближайшие пару минут будет отвечать у нас дуэт Avalon Rockstone. Слушаем прямо сейчас «Vertigo».
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: А теперь тусовка.
4: DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: сейчас. Но вот футбольный клуб «Арсенал» недавно сделал приятное нет не своим фанатам, а приюту лошадей и осликов в Великобритании. Футболисты нашли необычное применение старым носкам, которые обычно остаются после игры, после матча. Так вот, они их, ну, как правило, выкидывают, да, выбрасывают, а сейчас они решили их передать все-таки животным. Носки помогают, оказывается, защитить лошадей и осликов от насекомых. Каким образом, вы спросите? Ну, в интернете можете даже найти фотографии, где стоят два ослика в носках «Арсенала». И, мне кажется, ослики, когда их фотографировали, они при этом ничего не понимали. Ну, что это за носочки? Зачем нам? А там и копытца прикрыты. Короче, насекомые больше не кусают. Но я думаю, на самом деле, это лучшая защита от насекомых. Знаете почему? Ну, запах носков после игры все-таки их отпугивает. Вот в чем секрет. Вот в чем фишка «Арсенала».
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Папа-пап. Место, где выходные звучат громче. Танцы до утра и вечера, которые запоминаются. 5 июня. Большая вечеринка. Диджей, ведущие, конкурсы и море драйва. Сбор гостей в 22.00. 6 июня в 22.45 на сцене кавер-группа «Хоботы». Только живой звук, только любимые песни и максимум эмоций. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
8: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
9: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
8: А что можно выиграть?
9: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
7: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тебя настраивает на то, что новая встреча все-таки состоится. Да, очень красиво. See you again, Wiz Khalifa и Charlie Puth на Radio DFM. А вот я, Тимур Белов, знаете, что я делаю? Я предлагаю вам встретиться буквально через несколько минут на территории игры под названием «Пинг-понг». Как вам такое предложение? Встреча состоится? Уж точно. А кто хочет подарки? Кто хочет поиграть? Есть такие желающие сегодня в четверг, в этот летний четверг? Поэтому звоните 8495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Если вдруг с первого раза вы не запомнили, что я вам сейчас только что надиктовал, вот такая вот заметочка.
1: Играй! Получай подарки! Звони!
2: 8-495-956-1012!
3: Лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
4: DFM Top 30. DFM.
3: Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». РВБ УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап. РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: Рок на Диафм.
1: И давайте все вместе будем знакомиться с участниками пинг-понга. Сегодня в нем принимают участие Иван, который работает менеджером по продажам из Барнаула, и Андрей из Москвы, а он трудится водителем. Ребята, с большим удовольствием вам желаю доброго летнего дня. Привет!
2: Привет, привет.
1: Привет, ну, судя по голосам, достаточно бодренький, несмотря на то, что неделя-то уже далеко-далеко, значит, не в самом начале вот этого этапа рабочего мы находимся, да, уже ближе к финалу. Хотелось бы услышать там что-нибудь такое вот более естественное, понимаете, как что вы устали, а нет, бодренькие. Вань, неужели не устал?
2: Так скоро выходные, я наоборот радуюсь.
1: Андрей, а ты?
3: Лето в разгаре.
1: А, понятно. Лет, короче, добавляет вот этих вот дровишек, да?
3: Конечно.
1: Эх, бодренькие. Ну, давайте бодренько и поиграем в пинг-понг по правилам. До определенного сигнала вы по очереди произносите слова на определенную тему. При этом важное условие: каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним до этого самого сигнала и произнесет то самое слово. Сигнал такой. Он может прозвучать в любой момент. Повод. Всемирный день гаража отмечается 4 июня, и тема пинг-понга будет для кого-то уютной, для кого-то не очень, но я уверен, что мы с ней справимся. Тема — гараж. Ваши ассоциации. Ну и, соответственно, Ваня, первое слово будет о тебе, и ты начинаешь у нас прямо сейчас эту игру. Поехали.
2: Автомобиль.
1: Вань, ничего не понятно. Еще раз.
2: Автомобиль.
1: Автомобиль. Не, надо кричать. Автомобиль. Буква «Л», Андрей, достается тебе. Гараж.
3: Лыжи.
1: Лыжи. В гараже, конечно, они могут быть, пожалуйста.
2: А, мне на какую? На «З»?
1: Лыжи.
2: А, «И».
1: Ага.
2: На.
1: Ну, гараж.
2: А
1: что? Лыжи, буква «И».
2: А, и?
1: Ну, конечно. Азот. Какой азот? Нет.
2: Я перепутал. Инструмент.
1: Инструмент. Буква «Т».

0: Отличного продолжения этого рабочего дня. И как водителю желаю зеленого света. Ивану, менеджеру по продажам, желаю хороших продаж. И еще подарочек тебе тоже вручаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Ваня, молодец.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе, счастливо, пока.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно, по данным Яндекс. Погода сегодня в городе облачно, с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будешь создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте.

0: доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Радио ТФМ. Включи тусовку.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, знаете, и с фанфарками сразу. Так. Доброе утро. Всем большой привет огромный. ZFM Ростов, программа Party Time. Станция для слушателей старше 12 лет. Сегодня четверг, значит, 4 июня. Здравствуйте. Все. Так. Давайте немного о наших средствах связи, что работает, ну, чтобы было понятно, куда писать. У нас единый номер наших мессенджеров, друзья, и желательно, чтобы он у вас был записан в контактах. Если еще не успели записать, я вам продиктую. Запишите, сохраните, чтобы вы всегда были с нами, чтобы не потерять. Да. Так, 8. И все, что помню. 8-918, друзья, пишите. 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Это наши мессенджеры. Бомбите в Макс. В общем, ребята, не стесняйтесь. И девочки. Так, это уже, ну, в принципе, всем понятно. Есть у нас паблик ВКонтакте с ZFM Ростов. Тоже не забывайте. Если что, добавляйтесь, будете в курсе новостей ZFM Ростов. И 320-104-6 это наш прямой контакт. ZFM Ростов, в принципе, ну, это телефон студии, знаете, то есть там прямой контакт, там, ну, понятно. Просто телефон студии, чтобы он у вас был. Так, что сегодня можно отметить? Чем славен сегодняшний день, к примеру, друзья? Сейчас, допустим, вот просто возьму, открою, посмотрю и ну, пойму, что можно отпраздновать. Дорогие друзья, сегодня, вот, знаете, профессия такая, ну, профессия романтиков, мне кажется, все-таки, да? Профессия тех людей, которые не боятся высоты. Ну, и, конечно, это романтики. Сегодня день крановщика, ребята, день машиниста крана в России. Поздравляю всех причастных с праздником! Представляете, там наверху ему видно. Помните, как песня была? Мне сверху видно все. Ты так и знаешь. Но это монтажник и высотники, да. А так это вот как раз машинисты крана, крановщики. Сегодня ваш профессиональный праздник. Давайте на работе осторожней. Вира, Майна, чтобы у вас совпадало. Вира и Майна, чтобы у вас было между ними поставлено знак равно, да. Многие поймут, о чем это, да. Так, ну и, конечно же, пусть стропольщик крепит крепко груз. Вот это тоже важно. Так, дорогие друзья, что еще из ярких событий сегодня может отпраздновать практически каждый? Ну, не каждый, а у кого сегодня что-то, да. Значит, внимание, сегодня именины у Владимира, Данила, Захара, Вани, Макара, Макса, Миши, Паши, Софии, Фадея, Федора и Яши. Ребят, с именинами. Так. А что еще из ярких событий нашей страны? Тоже вот очень важное событие. В этот день Петр Первый разрешил строить новые металлургические заводы на Урале. Прикиньте, ребят, вот теперь вы это знаете. Это было в этот день много лет назад. Так, в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора». Это было очень много лет назад. Ну, в общем, знаете, как говорят историки и как помнят наши родители, бабушки, дедушки, «Аврора» стрельнул и понеслось. Ну, в общем, теперь вы знаете. А знаете, когда не было технологий, настолько они были не распространены в нашей стране, ну, то есть средства коммуникации, да, были радиоприемники, были телеграфы, была уже телефония, но еще такого развития радиосвязи не было, да, не было там, конечно, мобильных телефонов, интернета и так далее, и так далее. Ну, как-то же нужно было чем-то развлекаться. И развлечением, ну, новостным развлечением были это газеты, да. В Ростове была культовая газета «Вечерний Ростов», она так и, знаете, так ее называли «Вечерка к вечернему чаю». Вот, газеты были журналы. И вот нам нужно же было как-то нашим прабабушкам, прадедушкам тоже веселиться, да? Ну, если не было программы «Кривое зеркало» и дядю Женю Петросяна, они не знали, но хотелось же веселиться. Была литература, да, какие-то комедии, да, было что-то, был театр, был цирк. Но, ребята, еще выходили и журналы юмористические. И вот в этот день, много лет назад, в Советском Союзе вышел первый номер журнала «Крокодил». Такой юмористическо-сатирический журнал. Теперь вы это знаете. И, кстати, параллельно на советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Это когда-то очень культовая, ну, такая культовая история, киножурнал, который шел и по телевизору, и в кинотеатрах. Доброе утро, любимый город! Чпок-чпок и поехали! Мы начинаем! Это «Party Time». Полетели! Полетели!

Хороший трек, да? Прям вот прям дословно. Если не переводить, вообще нормально. Так, друзья, значит, ну, вы знаете, тема нарисовалась эфира сегодня прям вот с первого сообщения. Пришло сообщение от Татьяны. Дмитрий, посоветуйте, пожалуйста, где хорошо провести время вечером. Слушай, время вечером провести в Ростове можно везде. Это пятница, суббота, потому что работает все. Даже маленькая, я уже говорил, маленькая шаурмячная превращается в клубик. Вот. То есть в Ростове есть где на выходных потусить. В Ростове очень много предложений. Очень. У нас, мне кажется, заведений развлекательных и общепита больше, чем нас, людей активных, вот, тусить по этим заведениям. Поэтому тут, ну, много чего, потому что, что бы я ни сказал, это будет реклама, они еще нам деньги не завезли, понимаешь? Вот. Как завезут, ну, значит, тогда уже мы можем прям сказать, вот к этим ребятам езжайте, у них нормально. Вот. А в будние дни у нас тоже есть заведения, вот, допустим, у нас караочная какая-то история, тоже караоке-клубы, некоторые, не все, вот, некоторые, работают прям каждый день, да, 7 дней в неделю. Вот туда и можно, да. А можно вообще погулять, побродить, посидеть на Пушкинской, взять кофейка с собой или купить в каком-то ларечке, да. Ну, заметьте, в Москве говорят палатка, а мы говорим ларек, и нам проще. Ларек, в ларьке купить кофе. Вот. И из этого, конечно, не из разряда развлечений, да, будет тема. А тема у нас сегодня такая. Внимание. Значит, ну, у каждого есть какие-то советы. Вот девушка написала, посоветуйте, да, там. Советы бывают разные. Вот у нас там сосед советует, знаешь, там, говорит, вот зайди в банк с утра, и деньги будут к вечеру. Откуда они возьмутся? Ну, ладно. Вот дают такие советы разные бывают. Разные советы именно, да. Допустим, всегда держи в машине влажные салфетки. Ну, это интересный совет, кстати, да. Согласны, ребята? Да. Ну, ребята сейчас подтвердили, конечно. Допустим, там советы были, значит, не покупай арбуз молча, поговори, пообщайся с продавцом, тогда тебе выберут нормально. Ну, в общем, такие какие-то странные-странные советы. И вот сегодня я предлагаю, знаете, какую тему? Тема такая. Какой странный совет вам однажды дали, и он реально сработал? Вот, ну, есть таких же, да? Реально, ты сначала думаешь, что это совет какой-то, что это такое? А реально сработало. В общем, какой странный совет вам дали однажды, и он реально сработал? Это тема нашего эфира. Ребят, ну а сейчас, конечно же, мы устроим разнос и вот что может быть общего между Максим и ребятами, которые все-таки играют на народных инструментах отчасти, да? Вот что это может быть? Сейчас узнаете. Готовы, южане? Раз, два, три, давай! Привыкла

Ай-яй-яй. Да, разнос. Разнос, конечно, ребят. Ну, вот так. Вот так, да, подошли бы. Мы подошли как к активному звуку, так и к вашим интересным вопросам. Значит так. Тема эфира. Какой странный совет вы получили, но поняли, что он реально работает? Это вот тема нашего сегодняшнего эфира. Вот такой совет, чтобы вопросов не возникало в будущем. Покупаешь машину, оформляешь на маму, работает, написал Алексей. Алексей очень опытный человек, я смотрю. Молодец, Алексей. Молодец. Сейчас каких-то губобровок подбросило на сиденье, да? Представляете? Как это так? На маму! Вот, есть же такие, знаете, вот эти девочки на патриках, это вообще это отдельная история. Отдельный вид искусства девочки на патриках. То есть вот видосики так подбрасываются, ну, многие, наверное, видели, да? Видосики, когда спрашивают, скажи, пожалуйста, что написал Евгений Онегин? Вот это, конечно, мы поехали вообще. Поехали. Но есть и хорошие умные девочки. Причем вот эти вот яркие девчонки, вот эти яркие губы, бровки и реснички, ну вот спрашивают, где была? Я выезжаю за границу. Вот. Где была? В Дубае была. Больше нигде не была. В Дубае. Ну, видно, что ее экскортом дернули в Дубай. Вот. Значит, сегодня мы с вами говорим о каких-то, знаете, советах и приметах. Странные, на первый взгляд, могут казаться какие-то, да, советы. Ну, допустим, ты понимаешь, что человек тебе советует какой-то странный совет такой, а оказывается, ты понимаешь, что он реально работает. Это тема нашего эфира. Большой привет передайте, пожалуйста, Кате, Лене и Маше. Хотелось бы чего-нибудь легкого и нежного и летнего, Дмитрий. Сейчас будет. Вот сейчас вот, ребят, трек летний. Этот трек нам будет потом с вами напоминать о 2026 году. Вот точно, вот сейчас точно. Внимание, поехали.

Знаете, вот уникальность Боба Синклера в том, что он угадывает. Вот он реально угадывает то, что нужно нам. Боб Синклер, дамы и господа, здесь I Can't Wait. А, как круто. Вот представьте, да, спустя 20 лет Боб Синклер вновь выпускает мега-бенгер. Вот реально разрыв, боевик, вещагу. Просто нереальный хит. Вот согласны? То есть, вспоминаем, 2006 год. Это 20 лет назад. World, Hold On, ну и так далее. Много треков. Да, Love Generation. Да, много-много-много треков хороших было. И вот спустя 20 лет еще один разнос. Дамы и господа, Боб Синклер здесь. Ладно, поехали. В общем, ну мне тоже, Влад, мне тоже очень нравится этот трек, вот реально нравится. Прям вот, прям знаете, как вот, открываются какие-то возможности. Вот слушаешь, думаешь, да нормально все, ты дал нам на весь в кредитах, один тебе говорит. Да ты говоришь, да нормально все, сейчас прорвем. Вот, значит, тема у нас сегодня немножко другая, не о кредитах. Странный совет, который неожиданно сработал, друзья. Вот тут есть у вас что-то такое? Ну вот реально есть совет, который вам дали, и вы думаете, да ну, да ладно, это дичь какая-то. Вот, а оказывается, работает. Вот, бывает такое. Вот, насчет совета о переоформлении машины на маму. Алексей, тут 4 сообщения от девочек. И кто там такой жлоб? Написала одна. Вот они, мои кисюли. Слушайте, а вот мне еще интересно, ребята, вот можете сказать, вот смотрите, да, скажите, пожалуйста, пацаны, ну или девочки тоже подскажите. Вот скажите, вот у нас вот снимают девочек на Патриках, да, ну то есть, не у нас, в Москве снимают девочек на Патриках, вот этих всех красных, красных красавиц. А у нас где таких найти, вот чтобы так вот позадавать вопросы, чтобы они поотвечали, что написал Евгений Онегин, да. Вот, где таких найти за Юль-Кисюль? Инна пишет, привет, Ростов. Видите, она сказала, привет, Ростов. Большой привет передайте гостям из Карачаевска, Филу и Расулу. Написала Инна. Передали. Большой привет передаю Степану и Ангелине. Сидим, слушаем радио. Я Степан, она Ангелина. Ребят, молодцы. А где вы слушаете это? Какая локация? А, ребят, еще раз напомню. Странный совет, который неожиданно сработал. Можно даже, знаете, если сложно совет написать, да, вы как-то продолжите, допустим, однажды сказали странную вещь, и знаете, это реально работает. Вот, то есть, можете так подойти к теме нашего сегодняшнего эфира. Ну вот, кстати, поехали. Интересно. Мне однажды сказали, если не знаешь, что делать, сначала поешь. Звучит как совет от бабушки, но половина моих драм реально заканчивалась после нормального обеда. Согласен, база. Ну, кстати, Инна пишет, вот таких красных девочек очень много в Архызе. Да, я понимаю, но Архыз сейчас, ну, ехать, это уже, понимаешь, это ехать в Архыз, это уже командировка, это уже дня на 3, а там еще надо день. Ну, короче, понимаешь, нам надо здесь найти. Здесь, понятно, в Архызе мы таких найдем. Вот Инна написала, красивая девочка Инна, блондинка яркая. Ух, какая яркая, с букетом белых, ну, а это белые розы или не белые. Вот, значит, дальше поехали. Мне друг сказал, не отвечай на сообщение сразу, если тебя трясет. Поверил, спасло отношения, телефон и мою репутацию. Вот это, кстати, ребят, вы знаете, вот резкий, быстрый ответ, ну, он бывает нужен, да? Но когда происходит какая-то критическая ситуация, тем более особенно в переписках, вот смотрите, это совет, реально. В переписке, понимаете, вот когда вы пишете человеку, он читает это своим внутренним голосом, понимаете, со своими обострялками, со своими хроническими заболеваниями, может, психологическими какими-то заболеваниями, да, вот, с жизненным опытом и так далее, и так далее. Может быть, он голодный читал, и сразу не надо. То есть вот этот батл, знаете, быстро написать, особенно, знаете, девочки зумерята, они же, знаете как, мы вот, ребята, которые за рулем, одним пальцем, одной рукой набираешь. Как правило, там, кто-то левой, кто-то правой рукой одной, а второй ты управляешь автомобилем. А девочки, зайки, сикоти, эти губобровки наши, они, вот заметьте, зумерята особенно, они двумя пальцами, они берут в две руки телефон и начинают пальцем. Вот это, ребят, вот это не очень хорошо. Нужно медленно, не надо спешить. Вот в ответах, особенно вот в этих переписках, в бадлах всех. И переписка, это же сразу, понимаете, пересыл сообщение. Если у вас там где-то в каком-то мессенджере закрыто переслать ваше сообщение, сфотографировали на другой телефон, отправили подружкам или еще кому-то. Так что вы думаете, что писать. Вот тоже подруга сказала, если мужчина мутный, представь, что он кредит. Сразу стало легче, и я отказалась от него. Ай-яй-яй. Мужчина мутный. А какой мужчина должен быть? Прозрачный? Это в каком смысле?
А, ну, кстати, материнский совет очень классный. Мне мама говорила: хочешь понять человека, посмотри, как он ведет себя с официантом. Работает жестче любого психологического теста. Вот это очень крутой совет. И он не странный, он очень жизненный. Реально. Вот тебе зая, кися, котя какая-то понравилась, посмотри, как она будет потом там с официантом разговаривать, особенно с официантом-девушкой. Вот вы знаете, я смотрю на девочек в ресторанах, которые, знаете, пришли такие звезды все. Все, Биркин, сумки, палево такое с садовода поставили, ногти такие длинные, губы, все в обвесе. Вот. И как они разговаривают с девочками-официантками? Вот сразу понятно, что с этими, с паленым Биркиным, ну, знакомиться не надо вообще.

0: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10. Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
9: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу, сервелат, коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
15: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребят, знаете, какая мне сейчас бредовая идея пришла в голову? Вообще просто разнос. Вот смотрите внимательно. Тут игра слов, короче говоря. Есть такой фильм «Гостья из будущего». Это детство наших родителей или наше детство чье-то, да? В общем, ну, это культовый наш телесериал детский «Гостья из будущего». Помните, Алиса, Мелофон и так далее, и так далее. «Космические пираты», «Коля», «Путешествие в будущее». Ну, в общем, нормально. Вот теперь смотрите, какая интересная история сейчас в наше время. Ну, Мелофон ассоциируется так, вы знаете, да? Ну, есть такое, перекликается с чем-то, каким-то сердцем коммуникации, да? Мелофон, понятно, да? Вот смотрите внимательно, да? Фильм вышел в 1984 году. Не, по-моему, в 84-м снимался, в 85-м вышел. Ну, плюс-минус, давайте, один год ошибусь, не важно, да? Вот смотрите внимательно. То есть Алиса и Мелофон. Вы представляете, Алиса с Мелофоном. Это же нонсенс какой-то. Представляете, а вот пробросьте эту мысль. Алиса с Мелофоном. Робот Вертер. Он так смеялся. Ха-ха-ха. Было очень много анекдотов, кстати, насчет Алисы, Мелофон. Алиса забегает. Вертер, где? Где Мелофон, Вертер? Он говорит, Алиса, там вот лежит вот в нижней тумбочке. Ниже, ниже. Ну, такие тупые анекдоты были детские. Так. Значит, вот что пишет человек. Мы были на Пушкинской, таких девчонок не нашли. Вот, ребят, смотрите. То есть Ростов не из таких девчонок, понимаете? Не из вот этих вот патриковских, вот этих непонятных, подуставших Барби, сошедших с большой экскорд-дистанции. Вот. Так что, видите, нет в Ростове, оказывается, таких. Нет, но в одном месте есть. Не в одном месте. Несколько есть точек притяжения таких девчонок. Есть, конечно же, заведения. Но мы не будем говорить, да, что за заведения. Все прекрасно знают. У нас девушки ездят в известный ресторан, вот эти, с названием, ну, в общем, понятно все. Но мы об этом сказали, Дим, уже. Да, и там же ребята дежурят, которые арендуют немецкие автомобили и подъезжают. Говорят, да, займ, взял себе тачку сейчас нормально, легкую. Вот, это понятно. У нас не об этом разговор сегодня. Давайте, сейчас губобровки, они же пока еще не в раскрасе в боевом. Они только проснулись, пьют кофе. Лавандовый раф. И в машине она, которую ей подарили, катается. Тихо. Значит, сегодня у нас советы все-таки, да? Давайте тему обозначу еще раз. Странный совет, который неожиданно сработал. Вот есть ли у вас что-то к этому моменту или нет? Мне однажды сказали, вот сообщение приходит классное, не покупай вещь, если она красивая только стоя. Особенно это касается обуви. Ой-ой-ой-ой-ой! Но тут она дополнила платьев и некоторых отношений. Катенька, спасибо тебе большое за это сообщение. Ну, как бы мудрая вещь, да, вот смотрите. То есть не покупай вещь, если она красивая, только стоя. Это касается, ну, обувь, понятно, платьев и некоторых отношений. Катя. Совет от брата. Если девушка сказала нормально, это ненормально. Теперь я хотя бы успеваю морально подготовиться к этому. Хорошо. Мне коллега сказал, сначала включи музыку, потом начинай день. DFM утром реально делает из овоща человека. Какой кайф, Вартан. Спасибо тебе за добрые слова, брат. Душевно, брат, от души. Мне бабушка сказала, не рассказывай всем свои планы, сглазят или начнут советовать, второе страшнее. Слушай, ну насчет сглаза, ребят, ну не парьтесь насчет сглаза, не-не-не. Тут начнут советовать, знаешь как, и начнут вот эта зависть вот эта, знаешь, такая склизкая зависть. Вот подружка же, допустим, вот смотрите, идут три подружки классные. Давайте возьмем по Пушкинской, идут три подружки. Ну, все интересные, да? Ну, одна как бы такая, ну, прям, вот прям, муа, вот. И все к ней подкатывают. Как вы думаете, этих двух подружек жаба душит или нет? Завидуют ей или нет? Сейчас многие девушки скажут, да нет, мы не завидуем. Да как не завидуете? Конечно же. Вот вам, пожалуйста, о спящей красавице сказка. Свет мой зеркальце скажи, правильно? Ты что, увидела, что есть на свете всех милее? Ты нормально, но есть лучше. Ну, взяла яблочко, отравила и угостила ее, и все. Вот вам, пожалуйста, женская вот эта девочки, такие девочки. Я знаю, что писать два раза нельзя, но хочу. Не могу удержаться. Есть такой совет при очистке лука. Если тонкая шелуха не снимается, нужно брать толстую. Написал он, и с противоположным полом также. Молодец. Гениально. Шедеврально просто, Алексей.
Сейчас всех просто порвал. Ребята, сейчас будет очень мощный танцевальный заряд. Такой наш, знаете, я называю это наш ростовский. Почему? Потому что треки звучат очень близкие. Один трек — это такая ростовская база. У многих это «Универ» и дискотеки во Дворце спорта. А второй — это «Подруга Дефэм».

Вот такая история, ребят. Вы знаете, сейчас позвонил друг и говорит, вот семья, которая рекомендует, она вот прям рекомендует. Я сказал ему да. Сегодня вот, знаете, вся прогрессивная общественность, как говорили в молодость наших родителей на телеканалах или на радиостанциях, вся прогрессивная общественность Ростова-на-Дону и не только поздравляет Вячеслава Губского с днем рождения. Все ребята присоединяются, и специальная группа по интересам, которая называется «Дрова», тоже присоединяется к поздравлениям Вячеслава Губского. Его называют всегда по-разному. Просто Славик. Вячеслав, когда берет гитару, начинает петь тихим голосом. Конечно же, многие ребята говорят, что мы можем лучше. Вячеслав, поздравляем вас с днем рождения и от DFM Ростов-на-Дону, и от ваших друзей. Дмитрий Анатольевич Челенко прям вот подписывается под каждым словом. Говорит, поздравляю Вячеслава с днем рождения. Желаю успехов, здоровья. Ну и чтобы, конечно же, всегда было и не подводил он. Вот. Этот счастливый час, да. Чтобы все было хорошо, да. Мы продолжаем по теме нашего эфира сегодня, друзья, беседовать, просто беседуем, да? Тема эфира какая? Я сейчас вам просто подскажу, напомню. Значит, сегодня мы вот что обсуждаем. Странный совет, который неожиданно сработал. Это тема нашего эфира. Если у вас есть какие-то свои советы, вы можете поднабросать. Если сложно вот именно так писать, да, можете вот продолжить фразу. Мне однажды сказали странную вещь, и знаете, это реально работает. Какую вам странную вещь сказали, да? Или направление указали какое-то. Совет был такой странный. Не доверяй человеку, который говорит, я вообще не ревнивый. Обычно через неделю он уже знает, кто лайкнул твои сторис. Как вы думаете, кто написал? Да, Ирина. Угу. Далее, друг сказал мне, обсуждая серьезное в машине без кондиционера. И правда, при плюс 30 отношения превращаются в боевик. Ну, кстати, да, на жаре не надо вообще выяснять отношения. Вечером село солнце, прилетели комары, сели вы где-нибудь на левом или на грибном, пообщались и помирились, да? Мне однажды сказали, если человек пропал, не ищи его. Это не квест. Очень помогло, особенно с моей самооценки, Татьяна. Сегодня девочек много сообщений, кстати. Совет от подруги. Не влюбляйся в Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, проброс пошел. Смотри. Совет от подруги. Не влюбляйся в голос. Сначала посмотри на поступки. Но голос, конечно, играет важную роль. И он играет нечестно. Посмотри на поступки. Оу. Это вот эти вот все эти девичьи истории. Особенно у девочек зумерят. Там они где-то от более старшего поколения эту информацию взяли. Ничего там слова не стоят, это стоит только поступки. Вот это. Так, мне сказали, перед важным разговором убери комнату. Не знаю как, но после уборки мысли становятся взрослее. Слушай, ну не совсем взрослее мысли, просто ты после физической нагрузки, вот если у тебя какой-то головняк, тебе надо что-то с кем-то решать, что-то переговорить, да, там ты уже нагородил 100-500 всяких, я не знаю, там, своих реплик, да, или фраз, или мыслей, потом это все закрутило, вот, и сам начинаешь путаться. Потрень пойди, да, просто поприседай немного, просто поприседай. Раньше у нас говорили, попрыгай в темных переулках Ростова-на-Дону, ну, 80-е, 90-е. Сейчас просто поприседать. Поприседай немного, ну, физически нагрузись, выкинь мусор, подмети двор свой, я не знаю, помой лестницу в своем ТСЖ. Вот. После этого ты уже совершенно с другими мыслями начнешь двигаться. Подруга сказала, если он пишет только ночью, это не романтика, это режим работы. Жестко, но честно. Тут, ребята, вот я не знаю, это какая-то фантастика, зеркальное сообщение. Мне моя подружка в юности сказала, если он тебе пишет только днем, а утром и ночью не пишет, значит, он женат! Солнышко, у меня Амазон готов на это. Нет, он просто в режиме. Он просто, понимаешь, в чем дело? Он очень рано ложится спать, и потом он рано встает, соответственно, занимается спортом, а потом уже все деньги на переписки и на флирт и отношения. Вот и все. Чего ты начинаешь сейчас? Он же наш! Тебе какая разница, подружка? Мне отец сказал, вот очень хорошую фразу пишет Кирилл. Мне отец сказал, не спорь с навигатором при женщине, потому что потом ошибаетесь уже вдвоем, но виноват все равно будешь ты. Ты виноват.
Я потратил на тебя всю свою молодость! И понеслась вот эта вся история. Заметили, да, вот сейчас? Вот пробросы идут, ребята, есть же такое где-то, проскакивало у вас. Значит, смотрите, сейчас у нас потрясающий, невероятный ремикс. А дальше у меня есть подарок. Этот подарок, знаете, непростой. Это сертификат на 3000 рублей в ресторан «Жаковарню». Просто подарю. Как? Сейчас расскажу. Поехали. Поехали.

0: вообще отлично прям. Отлично. Привет вам, ребят. Поехали. Итак, у меня есть подарок, который, ну, я могу сказать, искрасит ваши какие-то вечера. И, может быть, даже, знаете, не то, что будет там скрашивать вечера, да, а поможет провести даже, можно устроить и мальчишник, девичник. В общем, спонсор розыгрыша ООО «Континент Фуд». Раковарня, ресторан «Роколов» на Соборном 24. Не только про еду, про людей, про отдых и про город. Ну и, конечно же, про вкусные блюда. Значит, смотрите, сегодня вопрос несложный. Самое главное, первое, мы сейчас будем это делать не при помощи мессенджера, а нужно будет дозвониться. А, телефон студии 320-104-6. Веду обратный отсчет. На слове «пуск» подключаю пульт к телефонной линии. Вы дозваниваетесь, друзья. Я задаю вопрос. Даю три варианта ответа. Вы выбираете верный. Если это верный ответ, то вы выигрываете сертификат на сумму 3000 рублей в ресторан-раковарню «Роколов» на Соборном 24. Элементарно просто все. Все элементарно. Знаете, тут самое главное, если без иронии говорить сейчас, да, самое главное дозвониться. Остальное, ну тут такой вопрос. Не, хотя, знаете, могут быть такие ребята или девчонки, которые могут дать штангу. Да, бывает такое, штангу дают часто по простым вопросам. Сейчас давайте Юрий пишет. Сейчас, внимание, сейчас Юра пишет. Понимаю, не по формату, но как будет смешно и совет дельный. Если шея ну, соленая, то дальше не надо. Юра, зачем сейчас ты это написал? Мы же уже как бы проехали этот момент уже, Юрик. Ну, у тебя был такой совет? Это ты даешь совет или ты такой совет получал, Юрасик? Как дела? Как обстановка? Я надеюсь, ты в безопасности, Юрик. Тебе фанфары сейчас. Сейчас у нас уже розыгрыш, Юр. Значит, смотрите, все очень просто. 320-104-6. Готовы? Поехали. Обратный отчет. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск! Шеф, это я, Лёлик. Поехали. Смотрим, кто влетает в нашу студию. Алло, доброе утро. Представься, пожалуйста, как зовут. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Николай.
0: Зовут. Николай. Николай, ты уже практически, уже у финишной черты, потому что вопрос элементарный, но я должен, знаешь, соблюсти весь протокол и должен тебе озвучить вопрос, дать варианты ответов, ты выберешь правильный и получишь сертификат на 3000 рублей. Хотя, может, я ошибешься. Не знаю. Итак, внимание, но... вопрос. Внимание, Коль, я за тебя, вот честно, сейчас болею за тебя. Я хочу, чтобы ты выиграл. Итак, внимание, какая рыба водится в реке Дон? Три варианта ответа. Именно водится, да, в реке Дон.
1: Да,
0: три,
1: да,
0: варианта,
1: да,
0: ответа. Первый вариант ответа – сёмга. Второй вариант ответа – судак. Третий вариант ответа – треска. Вот какая из перечисленных рыб водится в Дону у нас?
1: Слушай, ну, конечно, все три варианта замечательные, но я думаю, все-таки судачок донской.
0: Конечно, да! Да!
1: Красавчик! Он без косточки, самый,
0: да,
1: вкусный.
0: Да, а еще судачок есть хорошо приготовленный, в соусе делают, в таком томатном, вообще просто разнос. Я тебя поздравляю, у тебя есть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню» «Роколов». Ура!
1: Спасибо большое, дружище.
0: Коль, спасибо. Ну и, пользуясь случаем, можешь передать привет сейчас близким, родным, ну, кому захочешь. У тебя есть 30 секунд.
1: Передаю привет своей супруге Карине, также всем друзьям, знакомым, кто узнал, не узнал, всем ростовчанам хорошего лета, прекрасного настроения. Всех благ всем.
0: Супер, оставайся на связи. Трубу не вешай, расскажу, как забрать уже выигранный твой сертификат. Ну, я так думаю, что вы со своей любимой отправитесь в рестик и уже хорошо посидите, отдохнете в ресторане-раковарне «Роколов» на Соборном 24. Поехали дальше, ребята!

0: Знаете, хочется сказать к этому треку, это медленный танец, знаете, как у нашего классика. Это медленный танец. Или белый медленный танец. Сейчас, ребята, погода. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Есть два типа водителей. Те, кто тянут до последнего, и те, кто сразу едут в бикавто. Диагностика, ТО, это техническое обслуживание для тех, кто не знает, или для девочек молодых водителей. Скот-развал, ремонт любой сложности. В бикавто все быстро, профессионально и без... Ой, тут еще вот это надо срочно заменить. Без этого всего. 14 автосервисов по городу, гарантия, бонусные программы и нормальный человеческий сервис. Бикавто, автосервис, которому можно доверять. Погнали дальше.
4: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Кстати, ребят, очень классная совет-поговорка. Я считаю, что очень классная. Особенно, вот знаете, бывает в ивент-индустрии, в развлекательной, давайте по-русски буду говорить, в развлекательной индустрии, это, знаете, бармены, ведущие, жонглеры, клоуны, вот эти люди, которые там приезжают, поют, играют, вон там, знаете, ха-ха-ха, добрый вечер, дорогие друзья, с вами сегодня я, Тамада Тамадинский. Короче, это все вот называется ивент-бизнес, или там, ну, развлекательный, да, бизнес. И, знаете, бывает такое, когда опаздываешь, и организатор вот этого всего мероприятия, не те люди, которые будут есть винегрет, оливье запивать, заедать, вот это, знаете, там, потом, если это свадьба, покупать тортик за 58 рублей, но собирай копеек, наскребли. Нет. А вот, ну, в общем, организатор всего, ну, кто организует это, и он, как правило, организатор постоянно на тревоге. Он постоянно звонит ведущим, артистам, музыкантам, кавер-группам, просто рок-группам, просто звонит. Вы где? А все говорят, да я уже паркуюсь. Это ответ такой, 100%. Вот чего они звонят? Вот для чего они? Я не могу понять, зачем организатор вот мероприятия начинает звонить? Где вы? За полтора часа до вообще начала мероприятия. Где вы? Вот. И, значит, здесь очень хороший совет, знаете, по этому поводу. Да это не только в ивент, не только в развлечениях, не только в ивент-бизнесе. Значит, смотрите, если опаздываешь, мне отец как-то раз сказал, это пишет Сергей, если опаздываешь, не паникуй, все равно уже опоздал. Странно, но стало спокойнее с этой мыслью. Согласен. Полностью поддерживаю. Ну уже опаздываешь, что вот это, знаете, вперед, назад, туда, паркуемся, фа-фа, пропусти. Все уже, ты опаздываешь, ну опаздывай нормально, спокойно. Совет от таксиста, кстати, вот пишет Татьяна, музыку в машине выбирай по пассажиру. Так я однажды спасла свое свидание, вот как это было, не знаю. Мама мне говорила, не отвечай грубо, когда голодный. Это уже было, кстати, насчет еды тоже, да, абсолютно правильно. Один друг сказал мне, не знакомься с человеком, если он хамит бариста. Там дальше будет сериал, и будет все плохо. Ну, вот видите, бариста, это про официантов, у нас тоже уже примерно такое было. Мне подруга сказала, если не знаешь, что надеть, надевай уверенность. Я добавила помаду, и стало вообще отлично. Да ладно. Маргарита с нами на связи. Маргарита, добрый вечер. Маргарита, я смотрю на вашу фотографию и не могу сказать доброе утро и добрый день, а сразу вот просто у вас коктейльный вечерний вид. Добрый вечер, Маргарита. Ребят, все, сейчас обедаем, а в 16:00 будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Всем привет, вы слушаете Радио ДФМ, и знаете, дорогие друзья, поймал себе на мысли сегодня, что именно летом, вот когда ты идешь что-нибудь себе купить, ты настолько устаешь от процесса этого, что просто покупаешь себе бутылочку воды в итоге, садишься на лавочку где-нибудь там в парке, и все, тебе ничего больше не нужно. Да, согласен, лето – жаркое время года, когда можно просто наблюдать и ни о чем не думать. С вами, кстати, я, Тимур Белов, мыслительный процесс у меня сегодня тоже замедлился, так что... Я надеюсь, мы друг друга очень хорошо понимаем. Поэтому давайте будем бодриться. Бодриться под лучшие треки. Впереди, кстати, у нас Каскада, Miracle и ребята из проекта Медуза, которые за прогулки однозначно этим летом. Don't wanna go home. Очень скоро, дождитесь.
1: Реклама. Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

0: рассказать вам про подругу, которая у меня есть, и она постоянно засыпает в дороге. Вот когда она это делает, знаете, она в общественном транспорте, если находится, она крепко-крепко сжимает свою сумку, рюкзак, ну, смотря, что там она везет, и говорит: я боюсь, боюсь, что пока я сплю, кто-нибудь откроет там молнию и покопается в ее сумочке, в ее вещичках. Так вот, недавно придумали гаджет специально, мне кажется, для таких людей. Замок для молнии с отпечатком пальца. Крепится это устройство на молнию рюкзака, сумки, открывается за полсекунды, нужно только преподнести палец. Никаких паролей, ничего запоминать не надо, ничего, только отпечаток. Преподнес, так, жик, молния открывается. Ну, правда, цена пока неизвестна, но как появится в продаже, я думаю, что можно будет купить. Ну, хотя бы для того, чтобы повыделываться перед друзьями. Почему бы и нет? Подразнить.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия «Муз-ТВ 2026. Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: веселы и готовы к тому, чтобы принять участие в игре под названием «Квиз». Да, именно эта игрушка к нам приближается. А вы тем временем приближайтесь к своим телефонам, чтобы набрать номер 8495-956-1012 и оказаться первым. Ну а как вы думаете, получится у вас сегодня показать хороший результат в квизе? Посмотрим. 8495-956-1012. Набирайте. Не стесняйтесь.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DEFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Можно написать на листочке свое самое-самое заветное желание. Самое главное – это посыл. Вы должны действительно этого хотеть, представлять и чувствовать себя так, как будто бы это желание уже исполнилось. И вы, вот, например, сидите не здесь, а лежите в шезлонге на Мальдивах.
3: Ну, зачем Мальдивы? Давайте что-нибудь покруче возьмем. Геленджик.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Да, действительно, Геленджик и Сочи мне не по карману. Мама Мальдив, вы хотели вот узнать эту правду? Спасибо.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» Прим в вашем банке.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Всем привет абсолютно всех, кто только что к нам присоединился. Меня зовут Тимур Белов. Если вы не в курсе, что у нас тут происходит, то начинается квиз, и в нем сегодня будет принимать участие замечательная жизнерадостная девушка Любовь, тату-мастер из Самары. Любовь, привет, доброго дня, желаю тебе.
1: Привет, привет, и вам доброго дня.
0: Спасибо тебе большое, как погодка, как атмосфера у тебя там на работе?
1: Ой, погодка такой себе, хотелось бы побольше, конечно, лета, на работе все отлично.
0: На работе никто сегодня не кричал: «Ай, больно, пожалуйста, не надо».
1: Нет, пока еще такого не было сегодня.
0: Ну хорошо, я надеюсь, и не будет. Любовь, сейчас мы будем играть в квиз. На протяжении одной минуты я тебе буду задавать вопросы, которые связаны с сегодняшним днем. Ты на эти вопросы будешь отвечать, а потом мы почитаем собственное количество правильных ответов и посмотрим, сможешь ты опередить лидеров, которые в данный момент у нас лидируют и находятся впереди всех, или нет. Но об этом чуть позже. А пока все-таки давай сконцентрируемся на квизе. И пусть тебе обязательно повезет сегодня. Ты готова?
1: Да.
0: В таком случае твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. Четверг, день гаража, 4 июня. Для какого транспортного средства в первую очередь используется гараж?
1: Автомобиль.
0: Автомобиль – это правильный ответ. Как называется инструмент, который может потребоваться для подъема автомобиля при замене колеса? На букву «Д» называется этот инструмент.
1: Домкрат.
0: Домкрат, верно. 170 лет назад начала формироваться коллекция Третьяковской галереи. Кто является автором картины «Утро в сосновом лесу» с медвежатами?
1: Не помню.
0: Иван Шишкин и Константин Савицкий. Анджелина Джоли отмечает день рождения. Сколько ей лет исполнилось? 51 или 52? Вот сегодня именно.
1: 51.
0: 51. Это правильный ответ. Послушай фрагмент из фильма с участием Анджелины и скажи, как он называется. Там она играла еще фею. Внимание. Ой, фрагмента нет. Ну, такие рожки у нее еще. Как называется этот фильм?
1: Малефисента.
0: Малефисента, да, принимается. Всемирный день профилактики кариеса отмечается сегодня. Каким прибором пользуется в домашних условиях при чистке зубов, направленной струей воды?
1: Скаллер, как он правильно?
0: Нет. Ирригатор.
1: Ирригатор.
0: А как называют специалисты, которые занимаются исправлением прикуса?
1: Ортодонт.
0: Ортодонт. Вот тут ты все правильно сказал. Молодец. Неплохо. Ну, Малефисента у нас сегодня отдыхает, видимо, по тому случаю, что Анджелина Джоли у нас отмечает день рождения. Не хотела, не захотела выступать. Ну да ладно. Так, автомобиль, гараж принимается, домкрат принимается, Иван Шишкин забыли, но я думаю, что на подкорочке там в любом случае эта фамилия у тебя там значится. Ну, бывает, стрессовая ситуация, как-никак, быстро надо было отвечать на вопросы, не всегда вспоминаешь эти самые фамилии. 51 год Анджелина Джоли, Малефисента, да, принимается, ирригатор, мимо и ортодонт. Из 7 вопросов 5 правильных ответов. Ну что могу сказать, Любовь, это неплохой результат, такой же результат, как у Михаила, который принимал участие вчера из Ростова-на-Дону парень. А Галина пока лидирует, у нее 7. Но ты не сильно расстроилась, что Галина не смогла опередить?
1: Вообще нет.
0: Нет? Ну и все. Я надеюсь, сегодня будет клиент, который придет к тебе и скажет: «Набить мне, пожалуйста, татуировку с именем Галина». Ну или хотя бы 5 такую красивую набить в честь квиза, в котором ты сегодня приняла участие и смогла заработать 5 правильных ответов. И при этом тебе еще достается наш фирменный мерч «Радио ДФМ». Любовь, поздравляю, потрясающий результат.
1: Спасибо.
0: Ну и чтобы взбодрить весь город Самара, себя взбодрить и всю Россию, давай на счет 3 как можно громче, позитивнее слово «квиз». 1, 2, 3. Любовь!
1: Квиз!

0: огромное количество татуировок. Это Teddy Swims и работа под названием Bad Dreams на радио DFM. Я Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего и легкого продолжения четверга. Лето продолжается, и нужно этому радоваться. Далее, кстати, встречайте Артема Скорбогатова. Он появится уже в следующем часе.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Соберите новую коллекцию игрушек мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
10: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, с приходом календарного лета к нам приходят и серьезные мероприятия, которые оказывают влияние не только на внутреннюю жизнь в нашей стране, но и мировую. На Петербургском международном экономическом форуме показали новую «Волгу», и ею это оказалось Джили Манджаро. Да, да. Потому что автомобиль построен на базе китайского кроссовера, технически и внешне являясь его копией. Вот только стоит он в 4 раза дороже.
1: Не смешно.
0: Согласен. Но нам определенно точно есть чем вас порадовать. Речь про фирменный мерч от Radio DFM, который я разыграю в игрушке Fake News, которая случится уже совсем скоро. Главное, не профукайте специальный сигнал и первыми дозвонитесь в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это коротенькая такая, но все-таки...
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Right now.
2: А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM. Потому что Radio DFM.

0: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
5: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Сначала, значит, позвонил муж, а я ему говорю: а вы когда играли? А вот 2 дня назад. Что-то выигрывали? Да, выиграл. Ну, тогда не вариант. А можно, чтобы жена поиграла? Я говорю: а жена не играла? Нет. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сидят там голубочки, радио DFM слушают. Хорошее дело.
1: Угу.
0: Давайте поиграем, Алина. У нас на кону фирменный билет от радио DFM. Я уверен, что он вам пригодится в любое время, при любой погоде. Правила очень простые. У меня для вас уже готовы 3 новостных заголовка. Я их сейчас друг за другом вам озвучиваю. А вы, если определите правдивость хотя бы 2 из них, то гарантированно его получаете. Если ничего не получается, как минимум передадите привет своему мужу, который находится рядом. Договорились?
1: Договорились.
0: Российские ученые напечатали на 3D-принтере бифштекс из медузы и кожи судака. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Нет.
0: В Госдуме предложили поставить на учет всех, кто знает более 1000 иностранных слов.
1: Нет.
0: На улицах Москвы появились пухососы. Вот так.
1: Да.
0: Да, да, на дороге действительно столицы выехали роботы, которые убирают тополиный пух. С победой, Алина!
1: Спасибо.
0: Спасибо. И вам тоже огромное за участие. Но, надо сказать, вы не везде и не во всем оказались правы. Действительно, правда, российские ученые напечатали на 3D-принтере бифштекс из медузы и кожи судака? Нет. В Госдуме не предлагали поставить на учет всех, кто знает более 1000 иностранных слов. Ну и таки да, на улице Москвы выехали роботы-пухососы. Ой, какая забава. Алина, забирайте нас в фирменный мерч и срочно передавайте приветы.
1: Привет своему мужу Александру.
0: Если бы не он, то вас бы, видимо, в эфире не было. Александр, она выиграла фирменный плед. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
2: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
3: Я уснул.
2: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
3: Это может передается воздушно-капельным путем.
2: Не спать.
1: И позволят вам стать кем угодно.
4: Я почтальон Печкин.
2: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: 6+. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что Радио DFM.

0: сейчас предлагаю перевернуть такие календарики и все вместе попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1800 году в Вашингтоне завершилось строительство Белого дома, официальной резиденции президента Америки. В 1896 там же, в Штатах, прошло первое испытание автомобиля, построенного Генри Фордом, а в 1940 в Москве открылся стадион «Динамо».
1: Реклама. Вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
4: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» «Коньячный Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
1: Папа-пап. Место, где выходные звучат громче. Танцы до утра и вечера, которые запоминаются. 5 июня. Большая вечеринка. Диджей-ведущие, конкурсы и море драйва. Сбор гостей в 22.00. 6 июня в 22.45 на сцене кавер-группа «Хоботы». Только живой звук, только любимые песни и максимум эмоций. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Мадонна, сори, только что в эфире радио DFM. Непонятно, правда, за что извиняется королева поп-музыки, но, видимо, есть за что. А вот в Аргентине без стыда и совести на скайте должны были поставить рекорд самого длинного бутерброда в мире. Но, как часто водится, что-то пошло не так. Мероприятие настолько разрекламировали, что на него сбежалось около 30 тысяч голодных горожан, которые, не дождавшись фиксации достижения, накинулись на сэндвич и попросту слопали его. Хотя после завершения готовки организаторы и так планировали угостить бутербродиком всех желающих.
1: Да вы, блин, даете.
0: Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю вам желать легкого рабочего дня. Давайте-ка немножечко переведем дух, что ли.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника, а пока самое время поговорить с Ренатом. Ренат, мы вас категорически приветствуем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ренат. Откуда вы к нам пожаловали?
1: Еще раз, слышно плохо.
0: Я говорю, откуда вы к нам пожаловали?
1: С Краснодара.
0: Ну там хорошо, тепло, лето. У нас тут тоже в Москве, в центральной части 23-25. Радуемся. Надеюсь, что и также в разных других городах, где слушают радио DFM, тоже пришло лето. Ренат, дорогой человек, давайте немножечко поиграем. Что было дальше? С меня прямо сейчас самая нереальная реальная новость, точнее ее начало, а еще точнее три варианта развития событий. То есть три варианта концовки. Выберите правильный, подарим фирменный приз от радио DFM. У нас, кстати, обновился мерч от нашей радиостанции, поэтому давайте, попытайте удачу. Я надеюсь, что победа будет на вашей стороне. Короче говоря, вот вам начало новости, выбирайте правильный вариант концовки. В Самаре парень пришел на свидание с огромным букетом цветов, но девушка, многоточие вопрос, чего было дальше? Не пришла, Ренат. Отказалась его принять или тоже пришла с букетом, но только побольше? Выбирайте, будет непросто.
1: Ну, давайте третий вариант.
0: Тоже пришла с букетом, но только побольше?
1: Да.
0: Потому что вам представляется, что если это самая нереальная реальная новость, то концовочка должна быть именно такой.
1: Совершенно верно.
0: Самаре парень украл из магазина, зараза, такой букет из 101 розы, чтобы подарить объекту своего обожания. Но девушка, похоже, проинтуичила ситуацию, а потому на свидание просто не пришла. Зато навстречу пришли полицейские и задержали парнишку за грабеж.
2: Идиот!
0: Да. Не-не-не, ну, Ренат, не вы, конечно. Да, плакала победа на данный момент. Однако, я в вас верил и верю. Вы тоже, пожалуйста, в себе никогда не сомневайтесь. Звоните в следующий раз. А пока передавайте привет.
1: Так, хорошо. Ну, всем привет, кто узнал город Краснодар. И вам.
0: Ну, спасибо, Ренат.
3: Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня. Москва. Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ 2026.
11: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
0: Второе место. Number two.
2: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kung City of Los London.
0: Первое место. Number one.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
4: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентиз 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
9: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
10: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке «Радио ДФМ» состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что же, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать. Что же сегодня такого можно отметить? Отметить сегодня можно день радования кошачьих богов, а также день положительных эмоций и улыбаться абсолютно каждому. Ведь, как известно...
1: От улыбки хмурый день светлее.
2: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Кошкина. Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Uniting Nations Out of Touch в атмосфере нулевых врывается в наши уши прямо сейчас. Ну а до старта чемпионата мира по футболу 2026 осталось всего каких-то 6 дней. И, вероятно, по этой вот причине, чтобы подогреть, так сказать, интерес к мундиалю, в Лондоне с молотка опустили футболку Пеле, в которой он играл в финале чемпионата мира в 1958 году. Начальная стоимость чуть больше 6 миллионов долларов. Или около 450 миллионов рублей. Ну а что вы хотели? Раритет жеж. Как, собственно говоря, и наш фирменный мерч, который достанется одному из вас, если вы настоящий грамотей, который ударение в словах щелкает как орешки. Всем пламенный привет! Поиграем в слово дня уже совсем скоро, а пока...
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Right now.
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: С нами на прямой связи Грамотей Артур. Ему и аплодисменты. Артур, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, насколько оцениваете свои знания по русскому языку? На троечку, на пятерочку, может быть, на семерочку, в конце концов?
1: Ярый ударник.
0: Неплохо, неплохо. Ну, как минимум 60% усвоенного материала. Это уже здорово. Давайте протестируем ваши знания. Слово дня. У меня для вас, Артур, уже готов новостной заголовок, внутри которого для вас предательски или нет, сейчас мы это узнаем, скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Если все хорошо, с нас обновленный фирменный мерч от радио DFM. А если ничего не получается, сами понимаете, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Артур, Бельгия присоединилась к расследованию ограбления Лувра, так как бельгийская полиция обнаружила снимки музея в телефонах задержанных воров или воров. Что считает наше купечество?
1: Воров.
0: Да! Совершенно верно! Я уже было принялся, что вы сейчас будете долго раздумывать и ткнете не туда, но вы оказались совершенно правы. Да, Артур, данные существительные имеют подвижные ударения. Если в единственном числе во всех падежах ударным в нем является первый слог, то вот во множественном, кроме именительного воры, акцент падает на последний. Поэтому правильно говорить еще раз как?
1: Воров.
0: Да, воров боишься, в лес не ходи. Это был Грамотей Артур. Мы оставляем вашу твердую тройку, а может быть даже дотягиваем ее до четверочки. И спасибо за то, что заботитесь о своих собственных знаниях по русскому языку. Забирайте наш фирменный мерч и передавайте приветы, Артур.
1: Всем спасибо, большой привет вам, городу Нижнекамск, всем, кто меня узнал.
0: Я еще вскоре вернусь.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
12: Муз-ТВ приглашает.
13: 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
14: Категория 16+.
15: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
16: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать. Вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, настало время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, есть такое дело. Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, стало известно, что сборная России примет участие в Международной инженерно-космической олимпиаде для школьников в Китае. За подготовку команды...

0: Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
4: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Раколов». Соборный, 24.
5: Соберите новую коллекцию игрушек-мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
8: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
9: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
10: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок, 67А, 6+.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
14: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
15: ДФМ. Till I can get my satisfaction. Duh.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. DFM, Ростов-на-Дону. Программа называется Party Time. Ну, уже состояние, вот, по-моему, пятница, но еще не пятница, хотя хотелось бы, чтобы уже была пятница. Вообще, вы знаете, летом, каждый вечер летний, это не совсем пятница, это не совсем понедельник, это какое-то среднее. Что-то среднее, и ты понимаешь, что вечером можно позвонить подруге, позвонить друзьям, и день уже, в принципе, будет завершен. Причем вечер у нас в Ростове начинается с 16:00. Никак не могут привыкнуть жители северных регионов, Дальнего Востока, Сибири, Урала. Они не могут привыкнуть, что мы в 15:59 говорим «добрый день», еще можно сказать. А в 16:01 мы говорим «добрый вечер» и все. И уже спорить. Нет, но есть некоторые люди, которые спорят. «Какой нам добрый вечер?» И начинает кто-то скрипеть. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что у нас сегодня вечером непростой будет эфир. Да, сегодня... сейчас многие ребята, особенно вот зумерята, они сейчас улыбнутся. Почему? Потому что название группы, которая сегодня у нас, на слуху у многих пацанов-зумерят, которые засматриваются на более мудрых представительниц прекрасного пола. Я так мягко об этом говорю. Короче, не буду долго, значит, ничего там придумывать. Друзья, давайте так, я сейчас сначала озвучу контакты, а потом представлю наших гостей сегодня. У нас сегодня будет такой рок-н-ролльный эфир. Значит, первое. Мы изменили номер телефона нашего, ну, точнее, не номер телефона, а номер мессенджеров 8-918-59-00-469. Если вы еще не записали, сохраните свои контакты, чтобы у вас это все было доступно. И чтобы сегодня вы задавали вопросы нашим гостям. Все, наверное, так. DFM Ростов это наш паблик ВКонтакте. 320-104-6 это цифры нашего прямого эфира. Все, все готово. Короче, друзья, у нас сегодня в эфире ребята, рок-н-ролльщики, которые, ну, наверное, сегодня расскажут намного больше о музыке, чем я, в принципе, знаю. Я знаю, что есть 7 нот. Вот. Знаю, что есть 7 нот, и есть какие-то электронные истории, которые помогают диджею просто, ну, быть типа музыкантом. Вот. Сегодня у нас в гостях кавер-бэнд. Вот. Ну, я так переведу, давайте расскажу по-русски. Кавер-группа. У нас так принято, да, говорить. Вообще, это кавер-бэнд «Друзья маминой подруги». Добрый вечер, ребята, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, да, давайте так, значит, смотрите. Я сейчас представляю вас, потом просто, чтобы слушатели понимали, кто говорит, там, говоришь, там, допустим, Ярик, все, Ярослав с вами, и продолжим. Итак, сегодня у нас, я так понимаю, не полный состав, значит так, бас-гитара. Михайлов Ярослав, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Отлично, услышали. Так, гитара, Симонов Алексей.
4: Добрый вечер.
1: Правильно же, да, Симон?
4: Да, конечно, Симонов.
1: Да, просто ты понимаешь, у меня просто Симонян, друг мой, и вот когда Симонов, я всегда почему-то вспоминаю моего армянского друга.
4: Тем более Ростов надо
1: было. Да, да, тут же у нас же Ростов уже, это, да, это у нас наша история. А труба или медь, или духовые, Капралов Артем, Тема, привет.
5: Добрый вечер.
1: Тема, тебя не слышно, как сейчас, да. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Вот, слышно. Так, ну и, значит, как это говорят в рок-н-ролле, да, или в старом российском шоу-бизнесе, это фронтмен, это горячий перец, Маслов Олег. Олежек, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да,
1: привет.
3: Добрый.
1: Так, хорошо, ребят, ну, в общем, давайте так, смотрите. Сегодня хотелось бы для наших слушателей вот какую тему прокачать, в каком смысле, да? Для многих музыка сейчас это... Ну, это, грубо говоря, стрим, да, это какие-то стриминговые истории. Мы все дальше и дальше удаляемся от физических носителей, да. То есть там было это все раньше у наших дедов. У нас были ленты, были кассеты, был винил, были компакт-диски. Потом, ну, в общем, да, все. Теперь, ну, у нас это все в стриме, все это на флешке, в лучшем случае, либо в облаке. Скажите, вот, ну, вот все-таки, сейчас, коли мы меняем средства передачи музыки, да, вот насколько вы меняете? Да, потому что, ну, я понимаю, что группа полная. Вот скажи, пожалуйста, расскажи немного о группе. Я хотел бы вот такой длинный вопрос, знаешь, захожу со стороны. Почему вы решили все-таки сейчас в это время электронщины, да, вот этого дешевого плейлиста, который тебе подкидывают роботы, все-таки собраться и организовать группу? Денег заработать или какая-то другая история в голове?
2: Ну, а на самом-то деле история по поводу денег нет. Я не думаю, что это денег, хотя изначально вообще кавербенды, они основываются именно на заработке, правильно же? Но, по сути, мы довольно-таки, наверное, не только из-за этого, хотя деньги здесь и имеют какое-то значение, но, конечно же, не только это. На самом-то деле история это про то, что мы, в принципе, любим живую музыку. Вообще, uh-huh. естество ничем не заменит. Никакая электронщина, она не заменит естество. Те живые инструменты, которые извлекают звук, естественно, не заменят синтетические какие-то там электроны, сэмпловые и так далее. Вот. Что касается... Кстати, по поводу вопроса, ты говорил, зумеры. Ну, нас еще и миллениалы тоже слушают, ребята. Поэтому давайте не... Да, мы сами не зумеры, но как раз миллениалы.
1: Это что, ты понимаешь, чем зумеры это сейчас? Зумеры это даже сейчас, знаешь, это поощрение, да, это наоборот зумеры, потому что зумеры, они уже, сейчас, по-моему, последний год, когда выпускаются зумеры, и потом они уже не зумеры, там уже следующее идет поколение, но дело не в этом, дело в том, что сейчас те зумеры, которые стояли в начале зумерства, да, они уже потребители контента, они уже клиенты, они уже плательщики, они уже покупают машину, берут под ипотеку, под внутренние органы, но это шучу, да, то есть они выходят замуж, женятся, да, и я почему вот сейчас подхожу, мне хотелось бы все-таки, с чего у вас это все началось? Вот помните точку, точка А, откуда началось ваше движение вот к сегодняшнему дню? Вот сегодня мы имеем уже кавер-группу, которая уже довольно-таки известна в Ростове. Вы поехали уже по винегретам, по свадьбам. Были же уже на свадьбах, правильно?
2: Обязательно, конечно.
1: Ну, да, вы когда-то вы все-таки эту невинность потеряли, да, все-таки стали работать на свадьбах, да. Есть такая история, это тяжело, я понимаю вас. Вот все-таки, давай, как вы собрались, с чего все началось и по названию, потому что мне уже вот в личку даже написали, друзья маминой подруги, почему так называется группа? Вот несколько вопросов, прям давайте коллективно вместе.
2: Ну, честно, я думаю, что как раз-таки на этот вопрос ответит хорошо наш бас-гитарист, да, Ярик, он, я думаю, хорошо ответит, потому что непосредственное взгляд... отношение он имеет к этому
1: У него
2: названию.
1: Такой серьезный взгляд, как будто он что-то знает, какую-то тайну, понимаешь, он нам рассказывать не хочет.
2: Он сейчас как раз эту тайну расскажет, Ярик, давай.
3: Ну, все просто, друзья маминой подруги, потому что, ну, на детей маминой подруги мы уже не катим в силу возраста, вот, и вот те мудрые женщины, которые нравятся зумерам, это, в общем-то, наши ровесницы, вот, нам они тоже очень нравятся, нам вообще нравятся все женщины.
1: Ярик, ты начал, зашел с козырей, просто это называют, да?
3: Да, вот, и поэтому мы так назвались, поэтому мы друзья всех мам, всех подруг.
1: Скажи, пожалуйста.
2: Маму еще не выбрали, правда.
1: Скажите, пожалуйста, вот, Ярослав, у меня вопрос такой. Я, так как не музыкант, мне всегда это все очень интересно. Это для вас все одинаково, там, сольфеджи вы учили, ноты там, еще какие-то. Я этого ничего не знаю. У меня всегда вопрос. Я любитель рок-музыки и всегда был запарен там на нескольких группах, и там были какие-то свои там, кумиров не надо было себе творить, но в детстве ты все равно обращал внимание на определенного музыканта. Понятно, гитарист, который на солике вышел, как дал, девочки плачут. Вот насчет бас-гитариста, у меня почему-то такой стереотип, это вот кому лень играть на гитаре, они становятся играть на бас. Вот скажи, пожалуйста, вот разве этот миф все?
3: Этот такой стереотип действительно есть, и это не стереотип. Таких басистов вообще очень много. Я, наверное, один из тех немногих басистов, я учился в музыкальной школе именно по классу бас-гитары.
1: То есть прямо целенаправленно пошел, просто там сочковать, поиграю.
3: Причем я даже могу сказать, откуда ноги растут. Я в 93-м году увидел концерт Monster Rock в Москве, по кабельному каналу какому-то. Вот. Почему-то меня не поразили там, не
1: барабанщик.
3: Это
1: барабанчик. То, что в Тушино было?
3: Да, совершенно верно, Тушинский фестиваль. И меня не поразили почему-то ни барабанщики, ни гитаристы. Мне понравились басисты. Я про ни хрена не слышал, что они там играют, и как большинство людей до сих пор не понимают, зачем нужен бас.
1: Что он делает вообще?
3: Он делает бум-бум. Он заставляет сердце биться.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты как бас-гитарист, у тебя больше времени на сцене подумать, послушать, как играют коллеги? Или ты тоже сконцентрирован, не обращаешь внимания, что, допустим, Артем может лажануть где-то, дать там не туда, дунуть не туда?
3: У Артема самый громкий инструмент. Лажают, в принципе, все, но слышно только Артема.
1: Короче говоря, прилетает только Артему, потому что
3: наверно.
1: Я понял. Да, хорошо. Ну, конечно, хотелось бы, знаете, о чем все-таки вернуться к разговору. Да. С чего началось все у вас? Да, как вы вдруг, что случилось? Почему вы решили связать, допустим, свою жизнь не с какой-то профессией, да, там, с призванием? Там. Очень многие же музыканты, вот, допустим, как тот же самый наш известный, любимый, да, это вот. Наш бард, наверное, все-таки, да, Александр Розенбаум, да, он же все-таки там, это врач, фельдшер, да, то есть вот пришли они в музыку. У вас как, вот как пришли каждый в музыку, можно по слову хотя бы от части команды, да, и с чего началась сама группа, как это произошло, давайте кто-то вот, Олежек, ну давай ты начинай.
2: Да, конечно, я скажу, что, в принципе, в музыку мы пришли довольно-таки вообще в целом давно, если мы говорим конкретно о музыке. Мы, естественно, у каждого были со составы группы. Это не история, которая не началась вот у «Друзья маминой подруги». Естественно, мы были в разных коллективах, в разных музыкальных составах, поэтому играли довольно-таки давно. Но «Друзья маминой подруги» образовалась это год назад. На самом-то деле группа свежая, группа новая, но состав подобрался довольно-таки хороший, и мы это прекрасно ощущаем, понимаем, потому что все музыканты, они вот это вот чувствуют. Когда подбирается хороший состав, естественно, они это понимают, и есть платформа для вот этого направления, когда там вокалист дает энергетику, гитарист делает свои фишки какие-то, которые, естественно, я вижу, трубачи делают свои, причем под движение, под все это. Ну, конечно же, это мы тоже это анализируем, видим, поэтому да, группе год, собрались мы, скажем так, не случайно, это такая сарафанка среди музыкантов, которая доводит до определенного какого-то вот, скажем так, эпилога, который действует. Вот, поэтому вот сейчас мы видим то, что мы видим. Группа, у нас расписание уже до сентября, скажем так, все расписано, каждые выходные.
1: До сентября, с 4 июня уже все выходные расписаны.
2: Да.
1: Ребята, я могу вас поздравить. Да. Вы, самое главное, много всего не рассказывайте. Это средство массовой информации, потому что люди могут приехать и сказать, ух ты, как хорошо у них все. Вот, поэтому, да, тут, знаешь, тут надо, знаешь как, счастье любит тишину, знаешь, это девичья история. Ребят, давайте так, все-таки понятно, что артист это картинка, это постоянный позитив, знаешь, как вот был такая цитата, дискотека «Авария», вроде бы, группа там, популярная, обычная, легкая, из популярной музыки, да, но никто не должен слышать, что ты болен и устал, да, там «Диско Суперстар», это бородатый трек, все-таки не было такого, вот работаете, стоите, допустим, да, у вас там, у вас заказ какой-то, вы там выступаете, неважно, свадьба, это какой-то юбилей, корпоратив, там, поднимают бокалы за Сергея Петровича, которому 35 лет, все в винегрете, в оливье, какой-то человек икает, вытирает руки о пиджак, либо галстуком вытирает рот, все это понятно, да, и вы поете. Вот бывает ли вот момент, когда ты вот работаешь, вот сидишь, работаете, вы же все равно в любом случае каждый персонаж, то есть каждый исполняет свою роль еще, помимо того, что вы музыкант. Бывает такое, все, я бросаю это, я ухожу, все. Сейчас концерт доигрываем и разваливаемся. Есть такое или нет? И если такая хандра проскакивает, как вы себя потом, я не знаю, приводите в нормальное состояние и успокаиваетесь?
2: Я не могу говорить за всех, допустим, да. Я могу сказать за себя, хандра. Нет такой хандры. Унываю, да. Бывает, унываю, каюсь, но это, наверное, скорее связано с тем, что просто в целом усталость, да. У нас у каждого свой быт, помимо музыкальной деятельности. У каждого свои заботы, какие-то проблемы, как и у всех людей. Это понятно. Но чтобы у нас было такое, что вот мы поставили какую-то точку или решили вот полностью... Музыка, понимаешь, музыка это у нас вот в душе. Это, у меня, во всяком случае, я вот могу сказать за себя. Поэтому от нее просто так отказаться, это, мы больны ей. Поэтому нереально. Поэтому вот пока живет она, вот мы живем.
1: У всех есть музыкальное образование, да?
2: Да, конечно.
1: То есть прям вот реально все заканчивали. А кто что закончил, расскажите, вот просто интересно, да. Просто у меня три аккорда дворовых, под которым можно «Сектор газа» спеть, я это знаю.
4: Первое образование это Ростовское училище культуры, еще тогда не колледж, Ростовское училище культуры, народное отделение.
1: Народник все-таки, да?
4: Да, изначально. Так. Потом это еще социально-культурная деятельность, то есть развитие там своих клубов, можно было уехать к себе в деревню, на родину и развивать. Угу. А потом это, естественно, я понял, что мало, надо учиться дальше, еще одно среднее, не высшее, среднее, РУИ, наше, Ростовский колледж искусств сейчас, который. Угу. Там уже эстрадное отделение. Угу. Я преподавал с первого
1: еще
4: курса.
1: Еще и преподаватель, да, учитель, сансей, да?
4: Да, да. И поэтому тут наша профессия не только кавербенды, но еще там. Я, например, преподаю. И так. И невозможно от этого уйти.
1: Скажи, пожалуйста, это все обучение, понятно. Гитара с чего начиналась? Со двора? Или это родители сказали, надо там проиграть?
4: Родители в детстве сказали, надо идти на аккордеон.
1: На аккордеон даже, да? Слушай, это здорово. Аккордеон все-таки, мне кажется, здорово, потому что есть и клавиши, и кнопки. Знаешь, мы люди, которые не понимают. Так, хорошо, то есть это начиналось все
4: помогло очень сильно.
1: Родители сказали, что все-таки музыкальное образование нужно, да?
4: Да, не пожалеешь. И я не пожалел, да. Гитару, правда, поздновато, в 17 лет уже пошло. До этого, понятно, было
1: лавочка. Это поздновато, да, для...
4: Очень поздно, да. если бы, как бы хотелось бы, чтобы вообще с детства, чтобы как положено, классическая гитара, потом электро и так далее.
1: Хорошо,
4: а
1: есть любимый, ну, любимый или, знаешь, как какой-то гуру, на которого ты обращаешь внимание, можешь сослаться, вот подсматриваешь его техники, вот, допустим, эскиз Ace Frehley, он подсматривал Хендрикса, как играет, и придумывал свои вот эти вот, я не знаю, как это, грувы называются, да, вот когда свой метод игры, да, там, еще что-то. У тебя есть какой-то вот, ну, знаешь, какая-то база, либо Бадди Гай, это же дядька вообще там, это блюз, ну, это понятно, такая серьезная история. Вот у тебя есть кто-то?
4: Ну,
1: вот,
4: в разные периоды жизни, наверное, разные гитаристы. Раньше это был, наверное, Джеймс Хэтвелл, сейчас это Джон Петруччи, Dream Theater, поэтому тут много, их много.
1: Ну, то есть есть, ты смотришь, да, что-то берешь для себя, там, анализируешь, что вот это он сделал прикольно, потому что, конечно, в принципе, у каждого есть свои фишки, да?
4: Конечно, конечно.
1: Ну,
4: конечно,
1: видите, как вот сразу мы уже о гитаре поняли все. Лёш, спасибо большое. Так, спасибо. Ну, давайте все-таки, наверное, немножко о трубе, да. Немного о трубе, он сидит там с краю, он говорит, что я приехал, я ухожу. Скажи, пожалуйста, Тём, ну вот у тебя с чего начиналось? Сначала твоя музыкальная история, и потом можешь вспомнить первый день в группе, как, чего, ну, что произошло, Олег позвонил, или как, что случилось, да? Но сначала о образовании, а потом уже как ты попал в группу.
0: Ну, изначально, конечно, музыкальная школа, окончил там 9 лет. Потом поступил в РКИ, буквально сегодня сдал последний госэкзамен, выпустился, считай.
1: Все, то есть ты выпускник, да?
0: Ровно, да.
1: А диплом какого цвета? Есть там, есть там градация красный диплом?
0: Да, есть у нас там? Есть красно-синий, но еще...
1: У тебя какой, зеленый? Ну так, по-честному, золотой, я понял, золотой.
0: Конечно. Вот, буквально сегодня окончил, считай, вот сдали все госэкзамены. Вот, ну а как попал в группу, также вот по сарафанному радио... Кинули, что нужен трубач. Я давно, ну, давно начал играть в кавер-группах, и любые...
1: То есть ты в каких-то уже кавер-группах до этого участвовал?
0: Да, в многих проектах. Да? Вот, мне это дико нравится по сравнению со всеми работами, там, коллективами. Вот кавер-группы для меня это вот самое интересное, самое такое. Вот, я написал, что давайте. Вот, мы пришли на первую репетицию, сразу поймали коннект, и вот уже на протяжении года активно играем на концертах, взаимодействуем. Вот.
1: Ну, ты скажи, нормальные пацаны вообще или нет?
0: Офигенно.
1: Конечно, он бы сказал правду.
0: Я самый молодой.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, давай так. Коли самый молодой, есть там такая дедовщина в группе, знаешь, там, давай, малой, сбегай, короче, возьми нарзана, вот, а мы пока здесь нарежем булки. Было такое когда-нибудь?
0: Не, у нас команда, и каждый друг другу помогает, а такого...
1: Понял. А да кто у вас директор в группе, скажи, пожалуйста? Вот самый главный, тот, кто... Ну, знаешь же как, вот давайте так, давайте будем людьми. Все-таки, когда проехали три мероприятия в пятницу и три в субботу, потом, ну, решили, ребят, давайте теперь посчитаемся. Вот кто этот человек, кто говорит, давайте посчитаемся и узнаем, кто кто.
0: Ну, у нас каждый составляет огромную часть, то есть там я не смогу, условно, там заболел, и уже будут большие проблемы, но... Ну, то есть каждый составляет большую часть, роль, но все-таки стоит отдать должное Олегу, потому что он занимался организацией, очень много моментов брал на себя.
1: Тёма, не волнуйся, все нормально.
4: Я
1: уже просто вижу, и вся группа замолчала. Так, хорошо, спасибо. Ребят, ну давайте так, вот все-таки, знаете, ну, понятно, кавер-группа у любого музыканта-артиста есть же, наверное, какая-то мечта, да? Ну, о чем-то своем, потому что кавер, я вообще всегда привожу в пример, и я вообще на стороне кавер-групп, почему, да, бывает, спорим там с коллегами, с людьми, имеющими отношение к музыкальной индустрии, к радиоиндустрии, да, я всегда спорю, я говорю, слушайте, ну это очень круто, и, знаете, ну, да вот, как это, как, я говорю, ребят, давайте Джо Кокера, знаете, и все, и тогда сразу все замолкают, потому что кавер-версии в исполнении Джо Кокера, ребят, лучше, чем у оригинала, причем я, когда услышал его кавер-версию Let It Be, слушай, ну вообще все, приехали. То есть, вот, знаешь, все, выходим дальше. Стоп. Вот это одна история, кавер, да. Но все-таки есть какие-то свои мысли, вот записать свое, да, то есть, чтобы это был авторский материал. Может быть, это было там на несколько треков, может быть, это на EP-шку, может быть, на полный альбом. Вот именно студийная работа интересует. Ваш личный материал, да, вот готовы ли к авторству своему? И есть ли что-то в студийной записи? Кто у нас будет рассказывать? Олег,
2: наверное, я отвечу на это. Все-таки у меня авторский коллектив был. И теперь плавно я перевожу, потому что ребята-музыканты, которые у меня были в авторском проекте, они немножко поуезжали, у каждого свои какие-то род занятий появился, которые, ну, не вливаются в музыкальную деятельность. Ну, наверное, так, скажем так, не совсем жили музыкой, как я. Поэтому сейчас я плавно наш кавер-бенд разделяю на два проекта. Это, естественно, наш бенд, который мы делаем как коммерческий проект, и авторский, конечно же, который мы будем вот дальше нести в себе. У нас есть песни, они есть на платформах, просто они под другим названием кавер-бенда.
1: А, то есть уже что-то есть, да?
2: Конечно, работа? Безусловно.
1: Материал есть.
2: Есть, да, это назывался проект «Мистер Z». И сейчас мы плавно будем переходить, ну, то есть мы уже перешли, просто сейчас начинаем работать уже активно над этим.
1: Ну супер, видишь, как хорошо, теперь хоть мы узнали. Друзья, сегодня у нас в гостях кавер-бенд, кавер-группа «Друзья маминой подруги». Мы вернемся буквально через пару-тройку минут, реклама, трек, и будем здесь. Если у вас вопросы есть какие-то к нашим артистам, не стесняйтесь, задавайте, попытаемся на ваши вопросы тоже ответить.
5: Реклама.
1: Завтра и послезавтра в ресторане «Раковарни Роколов» вам будет не скучно. 5 июня живой вокал, 6 июня кавер-дуэт «United People». И все это на Соборном 24, в самом центре Ростова-на-Дону. Раки, музыка, атмосфера старого телеграфа, Соборный 24, ресторан «Раковарни Роколов». Возрастное ограничение 6+, ООО «Континент Фуд», ОГРН 116-619-606-4220, город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: В Ростове сейчас переменная облачность и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура в середине дня составит 25 градусов тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
2: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
3: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Папа Паб. Место, где выходные звучат громче. Танцы до утра и вечера, которые запоминаются. 5 июня. Большая вечеринка. Диджей-ведущие, конкурсы и море драйва. Сбор гостей в 22.00. 6 июня в 22.45 на сцене кавер-группа «Хоботы». Только живой звук, только любимые песни и максимум эмоций. Папа Паб. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в Магните Экстра и Семейном. Покупайте колбасу сервелат коньячный Мираторг или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору.
11: Жми на газ до упора!
12: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
13: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Недаром этот трек поставил. Black Eyed Peas — это то, что, ну, я не знаю, в любом состоянии. Я, знаете, у меня есть такая вот, ребят, у меня такая есть, ну, это прикол или подводка к группе, да, или, ну, вот когда какой-то трек должен сыграть, то есть на радио нужно подвести. Я вот говорю, что я сейчас включу трек, который, знаете, поднимает человека, который на мероприятии заснул уже лицом в винегрете или в оливье. Знаешь, такие люди в тарелку приземляются лицом, и вот как только играет Black Eyed Peas, вот какая-то магия случается, и человек воспрял и пошел на танцпол. Вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то своя ну вот база по звучанию, да, там, ну понятно, что плейлисты могут как-то корректироваться, да, то есть может меняться плейлист там под определенные задачи, может быть какая-то там, ну понятно, там выпускной у вас один будет набор треков, да, там свадебное какое-то мероприятие другое, ну там будете смотреть, да, на аудиторию, кто эти люди. Вот есть ли у вас какая-то база, базовый плейлист, вот что есть у вас там, давай, вот 5 треков, которые вы понимаете, что 100% поднимают всех грустных и уставших на этом мероприятии.
1: 5 треков, ну, наверное, все-таки, как это может быть звучать так скептически для кого-то, ну, Ленинград.
0: Ленинград, так, да, дальше, хорошо, давай, Ленинград, один
1: Ленинград,
0: трек, давай еще.
1: Ну, Рома Зверев, да, он Таганрог, да, он из Таганрога,
0: наш,
1: парень,
0: наш,
1: это
0: да,
1: наш земляк, да, ну, естественно, конечно, группа Звери обязательно, естественно, группа Звери.
0: Так, Звери, Ленинград, да, далее, вот еще, вот 100%, вы понимаете, вот ты видишь, все кислые, и вы переглянулись, даже не говорите, что, моргнул и поехали.
1: Король и Шут.
0: Король,
1: да,
0: и
1: Шут. Это правда, Король и Шут. А, кстати, ну, все, да, она уже наскучила, да, она везде, со всех утюгов, и для кавер-бендов это уже, наверное, гимн. Но Хали-Гали,
0: пара Лепреконс, трупов, согласен.
1: Это 100%. Согласен.
0: Ну,
1: вот она, да,
0: а батарейка, классика, батарейка,
1: батарейка. Батарейка, ну вот меньше.
0: Холодный.
1: Да, вот, а вот,
0: канарейка ее еще называют.
2: За то, что мы не хотим
0: сидеть. Так, хорошо. Так, а что насчет руки вверх? Вот такой вопрос. Я понимаю, что
1: играем руки вверх обязательно, конечно.
0: Какая самая ваша вот топовая песня «Руки вверх», которая, ну, вот и самим заходит? Ну, понятно, знаешь, там сыграть это одно. Да, вот какая нравится песня из творчества Сергея Жукова, группы «Руки вверх»?
1: Я думаю, 18 мне.
0: 18, ну, все-таки,
1: конечно,
0: да?
1: Она, да, мы ее часто исполняем, просто поэтому.
0: Хорошо, «Ласковый май». Бывает, применяете тяжелую артиллерию, когда понимаете, что бухгалтерия сидит, грустит, и надо их тоже поднять.
1: А она у нас вообще в таком более утяжеленном кавере. «Седая ночь».
0: И снова «Седая ночь», но она тяжелая такая. Да,
1: она у нас
0: снова
1: такая.
0: «Снова седая ночь».
1: Она так, именно не на груве, не на... Она именно вот на таком вот, скажем так, музыкальном сопровождении. Там и трубы у нас, естественно, духовые, конечно, они там не спят у нас, но она у нас интенсивная, темповая, и дисторшена хватает. Поэтому...
0: Ребят, скажите, пожалуйста, когда вы выступаете, ну, видите, бывает на мероприятии кто-то там из конкурентов, ну, конкуренты назвать, это, ну, как бы это совсем, ну, не совсем корректно, но в любом случае, понятно, других кавер-группы какие-то. Бывают, да, на мероприятиях, вот они смотрят, когда вы выступаете. Ну, вот как они, и как общаетесь, где-то пересекаетесь по, ну, там, я не знаю, в соцсетях, может быть, какой-то комментарий был или как, или вообще не обращаете друг на друга внимания, потому что я так понимаю, что многие друг у друга подсматривают, что как сделать, да, там, как выглядеть, какой плейлист, допустим, грузануть, да, как проработать. Вот как с коллегами по цеху уживаетесь?
1: Ну, мы не можем не обращать внимания друг на друга. Естественно, конечно же, мы друг на друга смотрим, конечно же, мы любуемся, конечно же, мы подчерпываем какие-то фишки, мульки, которые мы обязательно и используем, и они используют, и в этом никто не сомневается. Это хорошо, когда есть какой-то такой подражательный элемент, когда ты можешь от него что-то почерпнуть, взять. Не будем говорить там слямзить, но, естественно, мы, конечно же, смотрим на других, мы обязательно, и они на нас, это безусловно.
0: Хотите прикол расскажу? Сейчас поймете мою иронию, ну и, может быть, тоже расскажете. Когда собираются диджеи, да, ну вот стоят 3-4 диджея, пятый играет, и каждый говорит, ну, слушай, ну вообще он ни о чем, и вот все стоят, да, обсуждают, что он ни о чем, и тот ни о чем, и тот ни о чем. Потом, когда тот уходит, подходит к ним, идет играть, тот говорит, слушай, да этот вообще ни о чем ты, ну я вообще порвал танцпол, и так происходит с 5 диджеями, пока они они меняются, становятся играть. Это понятно все, это творческая история, но я к чему хочу подвести? Ну вот эти все эти разногласия, это понятно. Знаете, в нашем виде деятельности есть такая штука, которая где-то на, ну, на спорте, это такая гордынька, тщеславие такое, знаете, вот да, я их порвал, уничтожил, олимпийский у меня лежал просто в обмороке, а тут эти даже поднять не могут консерваторию. Но это все понятно. Вот все-таки вы можете ну, договориться с кем-то на такой джем, на, ну, это не батл, чтобы был, но на джем, вот, можете договориться, то есть общаетесь там, можете договориться вместе поиграть на каком-то мероприятии. Я не про коммерческую составляющую сейчас говорю. Ну, вот отношения такие есть, вот именно как музыканты профессиональные.
1: Ну, лично у меня такой опыт, конечно же, был. Да, вообще любые виды коллабораций в музыкальной сфере, это вообще приветствуется. Это то, что, в принципе, объединяет нас, музыкантов, и у каждого же, естественно, у каждого бэнда, у каждого вокалиста, у каждого музыканта есть своя аудитория. И когда они объединяются, аудитория становится, естественно, больше. Ну, мы, конечно же, всему, все мы этому рады, тем более, когда ты каждый проявляет. А если эта коллаборация еще имеет какой-то успех, то это вообще будет замечательно. Поэтому мы топим за.
0: Скажи, пожалуйста, ну, может, кто-то из ребят скажет, вообще, вот, ну, я не знаю, это поверье такое или примета такая, что не должно быть в кавер-группе женщин. Вот я не знаю, почему это. Ну, вот почему-то вот я где-то это слышал, причем это слышал не в Ростове. По-моему, мы были в Сочи, был какой-то, ну, какое-то мероприятие, много кавер-групп, и с одними ребятами сидели, ребята из Воронежа такие, пацаны яркие, значит, и они сказали, я говорю, ну, а вот девчонки у вас там нет, там, ну, не поют, там, не танцуют. Говорит, вообще женщина, ну, то есть это как в мультике в том было, да, вообще женщина в кавер-группе — это нарушение порядка и начинается бардак. Вот у вас какая история?
1: Да нет, ну, это, наверное, скорее предрассудки. Я не согласен с этим. Я думаю, что женщина имеет место быть в кавер-группе и не просто быть. Она, бывает, заряжает и получше мужского пола, еще и петь, и не просто. Ну, просто это зависит от индивидуально каждого человека и его энергетики. Вот если он дает подачу, если он дает вот этот вот такой толчок к тому, чтобы зрители рты пооткрывали и смотрим на него. Это может как женщина делать, так и мужчина, поэтому независимо от полового признака, не буду я тут делить, поэтому думаю, что это предрассудки, стереотипы. А на самом-то деле и девочки, и мальчики, все мы, если имеем какой-то талант, имеем харизму, то я думаю, что эта история имеет место быть.
0: Ребят, ну я вот здесь подкорректировал, пошли вопросы от слушателей, давайте мы так поиграем, да, в такой некий блиц, да. Какую песню вы уже физически не можете слышать, но все равно исполняете, потому что ее постоянно просят? Блин, украли мой вопрос просто, да, да.
1: Ну, я не знаю, пацаны, я думаю, что вот это Хали-Гали, да, пресловутая.
0: То есть то, что уже вообще вот все, а надо, да?
1: Да.
0: Да, хорошо. Было ли такое, что вы играли хит и понимали, что публика поет лучше, чем вы? Спрашивает Инна.
1: Да, вообще, да, на самом деле, когда публика вообще поет, выделять кого-то из публики мы не можем, а вот когда это, ну, хор вот такой, да, массовый, когда такая обратная энергетика идет на нас, ну, это безусловно, мы любую отдачу, мы благодарим зрителей, потому что, ну, когда обратная связь, и если эти песни, которые знают, они поют в голос, еще и от начала до конца, да, низкий поклон вам, ребята, вообще всем.
0: Не, ребят, я лучше вас пел песню на нашем корпоративе, мы пели.
1: Да,
0: мы
1: помним. Играли.
0: Нет, да мне так казалось, что я пел лучше вас, потому что когда утром показали видео, мне было очень стыдно, я краснел. Думаю, вот это выпили мы взрослой воды. Так, следующий вопрос. Самый странный заказ песни на корпоративе, какой можете вспомнить? Странный, да, то есть, ну, бывают странные песни. Кто-то может погрустить, заказать, допустим, песню человека, который считает, что земля плоская, знаешь, о, мой плод. Ну, бывают разные, да, Юрия Лозы. Вот самая странная, какая была песня, которую заказали и сказали, любые деньги, только сделайте что-нибудь.
1: Ну, довольно-таки вот эта свадьба, это было, да, Ярик, свадьба была, и заказали, по-моему, Ленинград в Питере пить, да? Ну, просто все были очень цивильные, много детей было, и тут вот давайте в Питере пить любые деньги, вот мы вот сейчас вот так вот заплатим, но, ну вот давайте в Питере пить, я говорю, да тут дети, тут женщины, тут как-то неудобно, нет, давайте.
2: В моей практике однажды человек на свадьбе очень долго и настойчиво просил Queen «Богемскую рапсодию».
0: Так, так, Ярик.
2: Ему, ну, все объясняли, что, ну, это совершенно неуместно.
0: Это мимо шета в штангу.
2: Вообще,
0: да,
2: это, ну, да, не, да, не, да, не свадебное. Нет, да. Человек очень хотел, но так. Как-то вот это разрулилось. Ну, не исполняли, конечно.
0: Да, хорошо, ребят. Ну ладно, давайте дальше. Смотрите, вот есть такой вопрос, Наталья. Вот Наталья написала в наш мессенджер. Что сложнее, играть для стадиона или для 10 человек, которые вас ждут? Какой вопрос?
1: Сложнее для стадиона, конечно.
0: Для стадиона сложнее?
1: Ну, конечно. Ну, потому что... Ну, наверное, все-таки, ну, давайте так, мандраж, переживания никто не отменял у нас. Мы тоже, когда выходим на сцену, мы переживаем. Переживаем за все, за музыку, за настройку звука, за все, за все. Но в целом у меня, если вот говорить за себя, то когда я уже выхожу, когда я ступил на сцену, ну, уже, наверное, какой-то переключатель у меня немножко сработал, вкл, и тут я уже... Наверное, другой немножко человек, поэтому... А до этого, вот до того, как я вышел на сцену, да, конечно же, присутствует мандраж. И если это мы говорим действительно о стадионе, то, безусловно, это лучше для 10.
0: Здесь несколько вопросов от одного человека без подписи. Даже на аватарке нет ничего. Значит так, внимание. Кто самый занудный в плане музыки? Какая песня гарантированно у вас всегда вызывает сложные репетиции? И кто в группе чаще всех опаздывает на репетицию? Ну, то есть тут это такой человек пишет, мне кажется, который вот из вашего цеха, потому что, ну, такие вопросы, три подряд, знаешь, там, кто опаздывает, там, да, кто самый занудный в плане музыки, а ну-ка давайте сейчас это пройдем.
2: Самый занудный в плане музыки, наверное, Леха, потому что он всегда очень тщательно относится вообще вот ко всем исполнительским, так сказать, нюансам.
0: Гитаристы, они всегда какие-то занудные.
2: Да, очень, да, очень дотошный человек, да. Ну, в хорошем смысле.
0: Да, да.
2: Вот, сложнее всего репетировать почему-то внезапно седую ночь. Кстати.
0: То есть и снова седая ночь, это да, а в чем, да, там, вот, а в чем вот проблема вот бывает? Вот седой ночи, в чем проблема?
2: Там дело...
0: как музыканты, как
2: вот
0: профессионалы.
2: Как музыканты объясню, да. Там очень много играет духовых. Угу. А так как на духовых играют губами, а мышцы губ это очень слабые мышцы по сравнению с пальцами,
0: то
2: там,
0: есть,
2: руками,
0: Тёма,
2: ногами
0: это,
2: и прочее.
0: Тёма, в твою сторону руками.
2: Да,
0: сейчас,
2: да, у них, да, эти, да, губы, да, очень быстро, да, устают, и потом они недееспособны.
0: Ну, то есть можно сразу петь песню «Чужие губы»,
2: да, тебя, да,
0: я,
2: да,
0: понял.
2: Да. Как-то так.
0: Так, хорошо. Хорошо. Ну ладно, а кто опаздывает на репетицию, вы так и не сказали.
1: Да, Артём опаздывает.
0: Тёма опаздывает, Тёма, да?
1: Ну,
0: да,
1: давай,
0: ты знаешь,
1: не
0: по, улыбке, да, видно, что он опаздывает. Да? Двоечник, наверное, был в школе. Тём, нет, такой, вот такой человек должен... Слушайте, ребят, вот в коллективе, во-первых, всегда должен быть самый молодой сотрудник. И должен быть вот такой позитивный, да. Вот он позитивный. Он, наверное, вообще никогда... Он не негативный, Тёма, вообще как-то.
1: Нет, он как раз-таки действительно в точку.
0: Позитивчик, да.
1: Позитивчик его на полном, молодец.
0: Тёма, в шоу-бизнесе самая главная улыбка. Даже если ложа ты на трубе в седую ночь, это не важно, улыбнулся, знаешь, показал им и поехали дальше.
3: Главное,
0: так, да, да, вот делать вид, что. Так, хорошо. Какой артист, по вашему мнению, ух ты, какой вопрос. Какой артист, по вашему мнению, вообще не нуждается в кавер-версиях? Вот, это как раз вот о том, что мы, о чем мы говорили, да, что бывает кавер-версия лучше, чем артист. Вы как вы считаете, какой артист, любого можете назвать, нашего артиста, не нашего?
2: Ну, таких артистов очень много, мне кажется, это вся классика зарубежного рока. Ну, нет смысла перепевать там Нирвану, Queen, вот какие-то такие вещи, там Iron Maiden, я не знаю, там, может, что-то такое перепевать.
0: Iron Man, уже вот пошли, вот уже хорошо, уже рок. Ребята, давайте так, музыкальные предпочтения какие? Уберем вашу профессиональную историю, вот что слушаете, да, вот что слушаете дома, в машине, в плеере, я не знаю, на пробежке, либо на отдыхе, вот что слушаете, что это такое, что за звук?
1: У нас на самом-то деле вот состав-то подобрался, все слушают разную музыку. Если мы говорим о Лёшке, Лёшка слушает метал, да, он слушает.
0: Металлист, да, металлюга, да, металл, лютый, да, металл. А какого образца, металл какой вот?
3: Прогрессивный, ну,
0: Пантера, помоложе.
3: Дрим Театр такой, что, неизвестные всякие группы.
0: То есть, а вот Напалм Дэт, Обитуэрия.
3: Из такого супер тяжелого такого нет. Если, да, тяжелый смешан с прогрессивным, такой, как Опет, вот тогда да. Вот, кстати, про кавера, вот он сказал, да, таких групп, как классический рок. Ну, не знаю, не соглашусь. Вот я делаю всю свою жизнь именно такие кавера, причем как вокалист. То есть, у нас же многопрофильная деятельность, не только...
0: Ну, а мы этого не знали. Знаешь, как в той рекламе, а пацаны-то я не знаю.
3: Поэтому тут, ну, каждому свое, да. Не, вообще много чего, ну вот, конечно, хотелось бы что-нибудь такое.
0: Мне очень нравится Васп, если... Не, у меня там много групп, которые, да, но Васп, особенно живое выступление, песня «I wanna be somebody». Ладно, это мы сейчас о своем. Самая безумная вечеринка, на которой вы работали, но заработали денег. Вот интересный вопрос какой-то. Кто? Марина спрашивает.
1: Безумная вечеринка. Ну, да, такого безумства у нас, по-моему, каждое мероприятие, потому что когда город Таганрог, это безусловно. Спасибо, кстати, Таганрогу. Они всегда такая.
0: Это спасибо
1: да,
0: Таганрогу
1: да,
0: за
1: они
0: это.
1: Они действительно
0: да.
1: такая аудитория, понимают. Которая принимает, которая действительно не... мы остаемся всегда в таком энергическом подъеме, что мы понимаем, что вот надо возвращаться, надо почаще туда ездить.
3: Маленькие города,
1: да, ну маленькие города, безусловно, они с такой отдачей, поэтому мы всегда любим там выступать. Ну таких вот конкретно не могу сказать. Ну и последнее у нас было мероприятие. Платное, все. Мы не ожидали, что будет всего 20 человек. Всего. Uh-huh. Это была закрытая вечеринка. Всего 20 человек. Но эти 20 человек всю программу
0: дали,
1: просто
0: дали,
1: на ушах.
0: Да?
1: Просто там, ну и причем разных возрастов, разных. Ну, они молодцы. Вот всего 20 человек, ну я же говорю.
0: Не, ребят, ну вы вот честно, вот вы у нас. Я сейчас открою это такое личное. Вообще, мы часто не говорим о внутренних наших мероприятиях. У нас был день радио, дорогие друзья. Вы помните, да, у нас был праздничный эфир. Мы ехали как раз на корпоратив, на наш родильный день радио. Ребят, вы дали, конечно, конкретно. На нашем корпоративе было очень весело.
1: Спасибо.
0: Может быть, мы не все запомнили, конечно, но было очень весело. Ну и звучите вы, конечно, очень круто. Это супер. Девичьи вопросы пошли. Ну, я понимаю, мужские голоса, девичьи вопросы. Я тоже по нескольку сразу, потому что вопросов много. Что бесит музыкант? Ну, вот бесит, это сразу понятно, что девушка спрашивает. Зовут Юля. Что бесит музыканта во время выступления больше всего? Вопрос. Потом дальше. Кто чаще подходит знакомиться после концерта, мужчины или женщины? И, внимание, сейчас контрольный такой. Ну, понятно, девичий вопрос. Как ваши вторые половинки относятся к постоянному вашим выступлением, поклонницам и гастролям? Я даже фанфары здесь хочу включить после такого женского вопроса. Давай, давай, вот как кто, вот как каждый, вот пусть каждый по слову скажет, да, попытается ответить на эти три вопроса.
1: Ярик,
0: поехали.
2: Ну, Ярик, значит. Я бы, честно, не хотел бы, чтобы после концертов ко мне подходили знакомиться мужчины. И, слава богу, этого вот. Не происходит. Конечно, подходят женщины. Это, блин, приятно, чего греха таить. Вот. Вторая половинка. Ну, это работа просто, что делать. Это же и все.
0: Так, дальше.
1: Моя
0: Ярик,
1: вторая
0: спасибо.
1: Половина да. относится к этому
0: год
1: с полной адекватностью, без всяких каких-то капризов, проблем, ревности. Ну, понимаем, что все время выступаем, все время мне куда-то надо уезжать, все время с пониманием, с полнейшим. Спасибо и низкий поклон за понимание.
0: Я тебя понял. Да, мы все подкаблучники немного. Смотри, скажи, пожалуйста, Леш, вот женщины очень часто реагируют на гитариста. Я не знаю, что у нее происходит внутри. Вот, но когда она одна, ей не с кем танцевать. И она находит, знаешь как, она находит гитариста. Почему? Я так и не могу понять. Я даже разговаривал, у меня есть друзья, врачи, психологи, психиатры с образованием, врачи. Я говорю, скажите, пожалуйста, а что вот происходит, вот если так, ну, проанализировать, почему женщина... Я просто это наблюдаю, потому что, когда ты ведешь мероприятие, приезжает кавер-группа, они начинают вот очень часто зависать на гитару. Может быть, какая-то магия? Может быть, ты... Ну, вот ты можешь ответить на этот вопрос или нет?
3: Ну, вообще, на самом деле, я думал, что больше к вокалисту это относится, на вокалисту больше липнуть.
0: Нет, там нельзя сейчас это говорить, понимаешь? Он сейчас только респект своей любимой сказал. Ты же понимаешь, мы же
3: каблуки все. Не, ну, наверное...
0: Олежек, ну...
3: Я не знаю, обладание вот этой вот какой-то магической штукой со струнами там, да?
0: Нет, ну, я на самом деле... Когда ты играешь перебором, наверное, да, их, наверное, да. сильно это выстегивает, да?
3: Хотел сказать, что больше всего бесит музыканта. Когда вот люди... Нет, хорошо, когда люди подходят пофотографироваться.
0: Так, а ну-ка, вот это мы не знали, да.
3: Когда люди без спроса просто проходят на сцену, начинают топтаться по кабелям, там,
0: дергать оборудование. Да, это
3: вот
0: тяжело.
3: Это вот, да, немножко.
0: Ребят,
3: а так, в принципе, все отлично все, да.
0: Ну, хорошо, тоже выкрутился, я понимаю. Ну, Тёма, давай-ка ты, а ну-ка расскажи. Вот, ну, только понимаешь, что у нас станция 12+, все должно быть аккуратно. Аккуратно, да, без жесткого словца. Но ты улыбаешься так, как будто ты что-то знаешь такое, чего мы не знаем, кстати. Вот.
4: Да? Да, нет, вообще, да. Потому по вопросу, что бесит, вот максимально поддержу Леху. Вот, люди, которые вот, перепарчивают границу, переходят. В моей части я представляю духовую секцию. У нас были такие вот моменты, что человек выходит, случайно тебя плечом задел, а у нас по губам где заехало, и получил травму, как бы все, не можешь играть. То есть, как бы не хотел, но неприятно очень. Вот. Вопрос, как вторая половинка? Я самый молодой, у меня нет. И в этом есть вот удовольствие.
0: Плюс есть, да?
4: Да, что никаких там ограничений, есть там какие-то...
0: Ты знаешь, как мы тебя понимаем хорошо, Тёма?
4: Да, есть, бывают такие заказы, на которые действительно там твоя возлюбленная может сказать, что, ну, потом

0: Ну, вообще, в этом есть свой кайф, но я придерживаюсь все-таки, что труба не совсем для этого подходит, так как это действительно самый громкий инструмент. Вот, и, условно, когда человек будет спать, и ты ему дашь этот букет...
1: И соседи
0: может,
1: будут в курсе, да?
0: Да, может силой полететь тебе обратно. Вот, поэтому, как бы, можно...
1: Но не нужно, но не нужно. Да. Ребят, вот Виктор интересуется. Здравствуйте, а было такое мероприятие, с которого хотелось убежать и бросить инструменты? Это Виктор интересуется, да, вот он и сюда написал, и в этот мессенджер. Да, вот, ну, я понимаю. Делегировали микрофон, Ярик. Ярик, ну ты у нас как, знаешь, как, сейчас за все отвечаешь. Да.
2: Сложно.
1: Ну, что-то такое вот, ну, нет, знаешь, ну, как вообще, дипломатично, тонко, без
2: вот, да, дипломатично, без тонко погружения. Мы, как профессионалы, не можем убегать. Какое бы ни было мероприятие, если мероприятие такое, что с него хочется уже убежать, то наша, в том числе, задача, чтобы оно перестало быть таким. И стало мероприятием, на котором хочется остаться, веселиться, танцевать. И прочее, прочее.
1: Ничего себе.
2: То есть в этом наша задача.
1: Олежек, ну как-то Виктор сейчас вообще все поставил вот так, на философскую, на философскую почву какую-то. А время-то у нас, ребята, уже пролетело, поэтому не хотелось бы заканчивать на философии, да, хотелось бы закончить на вашей визитке, чтобы стало понятно, что если наши слушатели, мы все, да, оказываемся на вашем концерте, то мы попадаем в сказку. Вот хотелось бы в завершении ваш спич, ваш респект, ваш привет всем слушателям сегодняшнего эфира. Они есть не только в Ростове-на-Дону, они есть и в области, и за пределами нашей страны нас слушают DFM Ростов-на-Дону онлайн. Это прям очень много всего. Есть люди и за океаном, которые слушают. Поэтому вот сейчас ваш финал сегодняшнего радиошоу.
3: Ну, подытожить мы можем только тем, что дорогие наши слушатели, дорогие слушатели DFM, слушайте Диму Белых. Мы с радостью его тоже слушаем. Я в машине постоянно включаю это радио, поэтому Дима, ты в наших сердцах. Молодчина.
1: Спасибо.
3: Да. Что касается музыкальной деятельности, да просто любите музыку. Ходите на мероприятия, ходите на концерты, развивайтесь. Всегда есть определенные сложные времена, которые нас всегда посещают. Поэтому музыка — это самое, что ни на есть, общий такой язык, кстати, Джексон сказал, да, мировой язык, который объединяет всех, это музыка. Поэтому любите музыку, слушайте. Конечно, мы будем рады, если вы выйдете на нас, и мы будем, конечно же, зажигать. Вот, слушайте, друзья, маминой подруги, всегда вашим услугам. А вообще любите просто музыку.
1: Ребят, скажите, пожалуйста, у вас же соцсети есть, но только разрешенные, как мы говорим, да, есть соцсети, да. Где вас найти, как вас найти? Ну, про запрещенные мы не говорим просто, или как найти так вот, чтобы было понятно. Как вас найти? Вот захотят с вами, допустим, наши слушатели свяжаться, вот Ольга написала, какие классные, милые ребята. Вот просто такое сообщение, да? То есть, понятно, если девушка такое написала, то между строк мы читаем, что на мероприятии на каком-то они будут однозначно у меня играть.
3: Да, ну, на многих платформах, ну, ВК, пожалуйста, добавляйте.
1: ВКонтакте есть паблик у вас, есть, да? Паблик называется... Также одноименно, друзья, мамины подруги, да? Дамы и господа, ladies and gentlemen, у нас сегодня был кавер-бенд, группа позитивных ребят, которые умеют, и не побоюсь этого слова, делают очень хорошо. Это друзья маминой подруги. Спасибо большое. Давайте поаплодируем друг другу. Олег, Тёма, Алексей, Ярослав. Спасибо. Ребята, молодцы.
2: Спасибо.
1: Ну, не полным составом пришли, да? Кто-то сегодня отсутствует.
3: Да, конечно,
1: ну, по уважительной
3: причине. Трамбон, да, вот Кролев Захар у нас отсутствует, и барабанщик у нас.
1: Ну, вы ему передайте, чтобы было нормально все, да. Спасибо большое, ребят. Ну, встретимся на вашем концерте. Как, ну, вообще, будет концерт когда-то?
3: Да, кстати, у нас ближайший концерт у нас будет 12-го, да, на день рождения у нас будет...
1: А, где будет? Просто скажите, мы подойдем
3: посмотрим. Парк Плевен. Приходите.
1: Парк Плевен вечером.
3: Прям,
1: вы будете,
3: да, вечером. Ну, вот, лайнерами выступим, да, с удовольствием.
1: Отлично.
3: Конечно же, порадуем вас.
1: Это здорово. Супер. Спасибо большое, что нашли время, приехали к нам в студию. Ну, до новых встреч, ребят.
3: До новых встреч.
1: Спасибо.
3: Всего доброго.
4: Погода.
5: В Ростове сейчас переменная облачность и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура в середине дня составит 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

0: Друзья, вы слышали? Оказывается, смех продлевает жизнь. Если это реально, то с моей зарплатой я должен быть бессмертным. Не Борис Всемогущий, а Борис Бессмертный. Так что, давайте смеяться вместе. Это максимально бюджетно и весело. Да, а что от этого? От того, что это бюджетно. Друзья, это Радио DFM. Впереди у нас прекрасная музыка. Игры с Борисом Всемогущим. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что Радио DFM.

0: самое время поиграть. Поиграть в мою самую любимую игру «Кто не хочет стать миллионером». Наш номер плюс 7495. Специально медленно говорю. 956-101-2. Звоним, играем, побеждаем, забираем подарки, призы, получаем настроение, передаем приветы на всю страну. Радио DFM и Борис Всемогущий ждет тебя. Плюс 7495-956-101-2. Звони.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас переменная облачность и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура в середине дня составит 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
5: СК-10.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741, 16+.
9: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
10: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
11: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
15: Папа Пап. Место, где выходные звучат громче. Танцы до утра и вечера, которые запоминаются. 5 июня. Большая вечеринка. Диджей, ведущие, конкурсы и море драйва. Сбор гостей в 22.00. 6 июня в 22.45 на сцене кавер-группа «Хоботы». Только живой звук, только любимые песни и максимум эмоций. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было. «Хурды-мурды». Как «Шурли-мурли». Астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
1: Да! Рукой подать.
2: Да.
3: Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». Телеком УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Шафе, остается только гадать. До нас дозвонился Юрец, Юрец из Барнаула. Юра работает в секретной организации. Юра у нас Джеймс Бонд, не хочет говорить, где он работает. Юра, здорово, как дела, как настроение?
1: Всем доброго, все отлично.
0: Что делаешь, Юр?
1: Да, на данный момент в машине сижу, думаю.
0: Отлично. Слушай, Юра, вот смотри, я недавно был на Алтайском крае, мне безумно понравилось, я влюбился там, влюбился не там в девушку, а влюбился в эти места, Белуха, озера, просто столько классных, Телецкое озеро. Вот скажи мне три классных места, где нигде про них ничего не написано. Вот куда, может, какие-то секретные места в Барнауле на Алтайском крае, расскажи мне.
1: Нет, я только по известным езжу, неизвестным страшно.
0: Где? Где ты ездишь?
1: Неизвестный, говорю, страшно, только по известным езжу.
0: Ну скажи мне, ладно, самое классное место на Алтайском крае.
1: В Алтайском крае, но это Белокуриха.
0: Белокуриха.
1: Город-курорт, да.
0: Она какая-то волшебная, согласись?
1: Да, там здорово.
0: Отлично. Ну что, давай теперь поиграем.
1: Давай.
0: Ну давай, смотри, слушай правила. Давай представим, что ты у нас радиоведущий. И к тебе в студию завалился лось, настоящий лось. Ты ведешь эфир, и вдруг поворачиваешь голову, и рядом с тобой стоит огромный лось. Теперь тебе нужно за 30 секунд назвать 10 слов, которые опишут данную ситуацию в студию. Ты готов? 10 слов.
1: Ситуацию в студии?
0: Ну да, вот представляешь, что лось забегает в студию, и ты начинаешь орать 10 слов, которые будут описывать данную ситуацию.
1: Хорошо.
0: У тебя 30 секунд. 10 слов, которые опишут лося у тебя в студии. Погнали.
1: Неожиданность.
0: Лось! Я лось! Давай. Вообще любые слова.
1: Красивый, здоровый лось.
0: Ага.
1: Рогатый.
0: Ага.
1: Рогатый. Воспитанный.
0: Воспитанный.
1: Он поприветствовал, головой кивнул.
0: Давай еще 5, давай.
1: Так, чистый, мокрый, из реки пришел.
0: Ага, 3 давай еще.
1: Так, еще 3. Здоровенный, здоровый, красивый, голубоглазый.
0: Все, Юрец, ты знаешь, мне недавно подкинули свинью в студии, и вот у меня не было аргументов, чтобы сказать, вот где ты был раньше с твоими изречениями. Я тебя от всего сердца поздравляю и дарю тебе наши фирменные рога. Что будешь делать с нашими рогами от Радио DFM?
1: Повешиваю на стену, как трофей.
0: Отлично, круто. Я шучу, я дарю тебе наш фирменный плед. Кому передаем привет, Юрец?
1: Да, передаю всему городу Барнаула и близким, кто узнал. Я думаю, достаточно.
0: Я тоже так думаю. Не клади трубки, я расскажу тебе, как забрать твои рога. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Всем желаю, чего желать? Денег, любви и, конечно, здоровья. Пока-пока.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас переменная облачность и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура в середине дня составит 25 градусов.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Be Glove Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Be Glove Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Be Glove Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Иглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
4: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
5: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
10: Радио ДФМ.

0: FM. Радио DFM.
1: DFM.
0: В Москве 18 часов.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагу, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже терпеть не могу кондиционеры и тоже говорю, слушайте, что-то у нас душновато. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 4 июня 2026 года, это четверг. Между прочим, сегодня отмечается День любителей лета. Всем, кто любит лето, привет вам. Славянский праздник Ярила Мокрый сегодня. Также день... Всемирный день гаража.
2: Ого.
1: Гараж – это то уникальное место, куда люди относят весь хлам, когда у них нет балкона, дачи и антресоли. Так, дальше у нас что еще? Сегодня день «Обнимите свою кошку». Кстати, хороший праздник. День корзины для покупок. Оказывается, у корзины для покупок тоже есть свой праздник. Я, кстати, вот терпеть не могу, когда вот эту корзину надо там какую-то монетку вставлять, mm-hmm. чтобы вытащить. Вообще, кто-то туда монетки пихает. У кого-то вообще наличка есть? Вот для монетки вот эти у кого-то еще остались? То есть по факту. И вот ты понимаешь, что тебе эта корзина уже недоступна, и ты должен... Но с другой стороны, считается, если вы хотите не накупить много всего, ну как, зашли за хлебом, взяли кучу всего, то нужно идти без корзинки. Вот что в руках уместится, то и ваше.
2: Что в карман поместится, да, то и берешь.
1: Можно и так сказать. А также сегодня у нас Соловьиный день, Василисков день. И друзья думали, что с вами сегодня обсудить, решили обсудить следующее. Что вот вы раньше терпеть не могли, прям терпеть не могли, а теперь обожаете. Я могу первое начать, у меня все очень просто, ароматические палочки. Я раньше думала, боже, вонище, ну кто вообще это придумал, нафиг это надо, какая-то такая неприятная вонь прям, Саша. Сейчас я тот человек, который жжет их столько, что когда люди выходят из лифта, они сразу понимают, что я дома. И еще вот ходить на массаж. Раньше терпеть не могла совершенно, вот просто вообще терпеть не могла. Ну, во-первых, я сама профессиональный массажист, потому что вот рельсы, шпалы, ехал поезд, запоздал, я знаю до конца. Да, дзынь-дзынь, точка, дзынь-дзынь, я знаю все, там, сын и дочка, вот это вот все. То есть не то, что в начале, да, вот где пощипал, потоптал, а вот с финалочкой, да, вот, телеграмму, где там посылают, все, вот это я все знаю, поэтому я профессионал массажа. Вот, ну, и все остальные, естественно, до меня не дотягивают, поэтому как-то вот кажется, что отдаешь деньги непонятно за что. Уже где моя вот эта вот вся история? Где стихи-то? Я не понимаю, почему без стихосложения происходит процесс? Вот, у вас, Дмитрий?
2: У меня гречка. Вот на первом месте гречка. Раньше мне еще с молоком ее давали, вообще ненавидел этот продукт. Сейчас я прям иногда хочу, прям думаю, вот сегодня мы гречечки себе на ужин
1: обязательно
2: сделаем.
1: Вы так, знаете, Дмитрий, дойдете и до молочного супа, в конце концов. Знаете, с пеночкой такое.
2: Пока нет. И вы знаете, сидячий образ жизни. Как-то раньше не признавал, а сейчас даже вот больше склоняюсь к лежачему образу жизни.
1: Да, так раньше, знаешь,
2: больше нравится.
1: Сидишь, думаешь, никто на выходные никуда не позвал, как бы чувствуешь себя неудачником, а сейчас думаешь, господи, никто на выходные не позвал, какое счастье, смогу полежать, посмотреть сериальчики, как круто. Вот оно, друзья, и пришло. Так, нам тоже очень хотелось бы, чтобы к нам пришло ваши мысли, соответственно, куда?
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте сейчас появится пост, оставляйте там свои комментарии, прямой номер для ваших сообщений в любом доступном и удобном для вас мессенджере 965-115. 15-5-115.
1: Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago.
2: Pago!
0: DFM.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте эти моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов!
5: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня про нынешние лунные сутки. Вот какие у нас, соответственно, есть рекомендации. Значит, во-первых, у нас 19-й лунный день сейчас вовсю проходит. И в этот день, считающийся таким довольно сложным, воздух заряжен отрицательной энергетикой. Вообще, какие-то моменты не очень хорошие могут происходить, например. Лучше сегодня ни с кем не знакомиться, не общаться вот так активно, тем более, конечно, не употреблять алкоголь, не тусить нигде, то есть просидеть этот день где-нибудь в стороночке, тихонечко. Особенно следует избегать компаний, где как раз вот все-то-то-сё. Чтобы легко перенести этот день, надо экономить силы. Оставайтесь в одиночестве, посвятите время очистке души, мысли, совести. Или можно вот дома убраться, например, тоже неплохо. Можно сделать это в окружении каких-нибудь свечек. Там, вот, энергия огня считается, что в этот период нужно чистить все. Также день благоприятен для отдыха на природе. И сегодня очень важно тщательно обдумывать свои слова-поступки. Не будьте гордыми и эгоистичными. Если боитесь ввязаться в конфликт, лучше не общаться, уже об этом говорили. Сегодня любая мелочь, случайно сказанное слово, могут послужить причиной для ссоры. И это, конечно, очень важно и в семье понимать, да, что можно поссориться с своими близкими, поэтому не закладывайте на сегодня какие-то такие планы из серии «А нам надо поговорить». Вот не надо сегодня говорить, потому что даже если у вас будут благие намерения, вы действительно хотите обсудить какую-то серьезную ситуацию, то сегодня могут вас неправильно понять или не захотеть понять. То есть, наоборот, вывести все под конфликт. Также выяснять отношения, я как раз сказала, не рекомендуется. И будьте внимательны к своим родственникам, возлюбленным, помогите им пережить этот день без конфликта. Работа и творчество на работе, занимайтесь обычными делами, но не начинайте ничего нового. Попытка начать крупный проект тоже, в общем, наверное, не вполне сегодня оправдана. И о том, что нас ожидает в 20-й лунный день, а он стартанет уже ночью и будет с нами целый завтрашний день, мы расскажем в следующем часе.

0: on DFM.
1: Итак, Дмитрий, давайте напомним тему, которую мы сегодня обсуждаем.
2: Что вы раньше терпеть не могли, а теперь обожаете?
1: Раньше терпеть не мог послеобеденный сон, а теперь только дай поспать. И послеобеденный, и послеужинный, и послезавтраканный. Вот это, конечно. Раньше терпеть не мог овощи, а теперь обожаю. Видимо, возраст такой. Сначала ненавидишь капусту, а потом радуешься, когда ее хватает на салат и коммуналку. Еще очень популярная история с рыбой. Mm-hmm. Вот почему-то в детстве или вообще в каком-то определенном периоде человек терпеть не может рыбу. И вот это рыбный день звучало как наказание. А сейчас рыба. Ничего себе, круто как. Брокколи. Вот, кстати, брокколи, брюссельская капуста и все туда. Очень многие не принимали в определенном возрасте, а, соответственно, сейчас обожаю так, что за уши не оттянешь. Вот как-то это прям действительно происходит с людьми.
2: Салаты без майонеза. Сейчас заходят вообще на ура, понимаешь? Раньше только с мазиком, а вот сейчас вот можно и все натуральное. Говорить нет, раньше боялся обидеть человека, а теперь обожаю, особенно если человек в долг просит. Могу легко отказать.
1: Отдых в палатках. Раньше мне казалось, это все ужасно, это эти комары, тараканы, какие-то мошки, все на тебе, просыпаешься, как в теплице. Просто какой-то кошмар. А теперь обожаю отдых на природе. Самый крутой, особенно с друзьями, особенно с гитарой, особенно у костра. Вот и...
2: Грушевский фестиваль.
1: Вот он как раз, вот он и приходит, да. Что-то там дневник, гитары желтые или что-то.
2: Так здорово.
1: Что все мы здесь сегодня собрались.
2: А лето — это маленькая жизнь.
1: Свитер надо прикупать. Уже в этот момент надо купить свитер с горлом. Обязательно.
2: Да ласточку.
1: Да, это рядом должно как-то где-то ходить. Раньше терпеть не могла всякие астрологии и так далее, а теперь за уши не оттащишь. Всех анализирую, кто там козерог, у кого Луна, Венера в Тельце и все остальное, потому что это рабочая схема, как оказалось, пишет нам Елена. Что еще есть?
2: Раньше творожок терпеть не мог. Я все время забываю, творог или творог, ну, Юль,
1: а
2: ну,
1: правильно, во-первых, ну, творог, правильно, ну, там и допустимая форма, по-моему, сейчас уже и, я не знаю, но вообще, если ты не знаешь ударение, совершенно верно ты сейчас сделал. Вот я всем советую, друзья, если вы хотите, так сказать, не прослыть невеждой, то вы просто меняете вот формулировочку на уменьшительно ласкательную. Творожок, видите как? И уже вообще не надо задумываться про ударение.
2: Да, Алексей раньше творожок как раз терпеть не мог, а теперь, если добавить варенец малинового или клубничного, вообще стал с таким удовольствием есть. Кайф.
1: Ну, друзья, всем, как говорится, приятного аппетита, кто сейчас собирается ужинать, а мы в ближайшее время поиграем.
2: У нас впереди игра, которая называется «Есть контакт». Для нее нужны два участника. Звоните 8-495-956-101-2.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас переменная облачность и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура в середине дня составит 25 градусов тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Рыколов». Соборный 24.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-3924-4741, 16+.
5: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
6: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
7: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
8: 18+.
9: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Новости.
8: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
12: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
13: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем играть в «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, отдадим подарок. Если не сложится, ну ничего не отдадим. Кто здесь?
2: Екатерина из Воронежа, здравствуйте.
1: Алло.
2: Екатерина.
1: Hello, Екатерина.
2: Екатерина должна объяснять слова для любви из города
1: Любови,
2: Подольск.
1: Любови.
2: Любовь.
1: Любви.
2: Что
1: такое? Что происходит? Где здесь все? Алло, девочки?
3: Любовь на месте.
2: Любовь на месте. Так, а Екатерина?
3: Екатерина тоже здесь. Приветствую вас.
1: Я сначала порадовалась, что у нас любовь есть, понимаешь, на месте. А теперь, что Екатерину обнаружили.
2: Без любви ничего другого не появляется.
1: Слава богу, все рядом. Давайте, девчонки, мы целую минуту времени отдаем и ждем результатов. На старт. Внимание, погнали.
3: Первое слово обозначает профессию. Как правило, в этой профессии заняты брутальные мужчины. Эта профессия древняя. Для этого требуется огонь, молот, наковальня.
1: Кузнец.
4: Есть.
3: Правильно. Второе слово – это сладость. Это определенная особенность, значит, что эта сладость тянется. Иногда в нашем советском детстве эта сладость вытягивала пломбы из зубов.
4: Жевательная резинка.
3: Продолжаем.
4: Давай следующее.
3: Это же сладость, такой имеет бежевый цвет, бежево-коричневый, и тянется.
4: Карамель.
3: Продолжаем. И она еще называлась двумя такими словами, как мы зовем котиков.
4: Давай следующее слово.
3: Следующее слово — это у нас животное. Очень нежный, трогательный, ласковый взгляд у этого животного. Длинный хвост.
4: Расточком
3: оно напоминает чем-то обезьяну, относится к виду макроносых обезьян. Живет
1: лемур
3: на южной
1: территории. Девочки, лемур. Вы знаете, я понимаю, что время давно закончилось, но просто я не могу не отдать вам подарки, потому что вот как вы объясните, просто это надо, можно было слушать и слушать. Это было так красиво, это было так шикарно.
2: Фонетическое наслаждение
1: было. Да, я прям получила, я испытала ощущение радости, что вот у нас люди так умеют красиво разговаривать. Мне как преподавателю ораторского мастерства, видите, прям вот, ну, лилей по ушам полетел.
2: Екатерина, поэтому... давайте зачетку. А мы вам вручаем фирменную кружку от Радио ДФМ. И вам, Екатерина, и любовь вам.
1: Ну, давайте все-таки третье слово. Да, у нас два. Это лемур-кузнец. А третье слово. Я бы, наверное, все-таки не удержалась и сказала, это конфета «Золотой ключик». Как она называется?
2: Ну, любовь. Вспомнили?
4: Так можно было бы сказать «ириска».
1: Да?
2: Да.
4: Вчера по-другому.
1: Да.
2: Так это слово было как раз «ириска».
1: Это «ириска».
2: Слово было «ириска».
4: Понятно.
3: Итак, мы зовем котиков, это кис-кис.
2: Кис-кис, конечно. Ну, Екатерина хорошо объясняла, правда, здорово.
1: Да. Ну, вот на самом деле еще классно, что она вспомнила о том, как эти пломбы вы вытягивали. Это, конечно, я помню, у меня один раз, девки, честно, челюсть так скрипила вот этой ириской, что я боялась сделать. И я вот так вот сидела, это было на уроке, меня вызвали к доске в этот момент. Я не поняла, что мне делать вообще. Вот так вот, это все. Это лишаешься зубов. А так вот оно вот как. В общем, вы красавцы. Сотки. Давайте каждый еще по 10 секунд.
2: Екатерина, начинаем с вас.
3: Да, большое спасибо. Совершенно случайно попала на эту игру, ехала в машине домой. Благодарю вас за эту возможность, очень интересно. И передаю привет всем воронежцам, желаю всем приятной погоды и отличного настроения. Ну, собственно говоря, и всем россиянам.
2: Любовь.
5: Да, также передаю привет всем, кто слушает сейчас радио. Юля, Дима, очень рада вас слышать. Очень всю неделю скучала без вас, без ваших шуток. Спасибо большое. И всем большой привет. Хорошего вечера.
1: Ура!
0: Есть контакт. Есть контакт. 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве? Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко.
4: Тот самый линолеум зайдет и вам.
5: Таркет. Респекты по всем параметрам.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM.
1: Так, друзья, мы сейчас будем немного занудами, да. Один из вещей, которые нельзя оставлять в машине летом. Это очень полезная инфа. Давайте, ребят, под запись. Ну, по крайней мере, запомните какие-то пункты. Лекарства. Большинство препаратов производители рекомендуют хранить при температуре не выше 25 градусов Цельсия, прохладным, защищенным от света места. И жара может повлиять на химический состав, а значит, на эффективность. Ну, и мало ли что там, как случится, в общем. Одноразовые пластиковые бутылки с водой – это действительно очень и очень нехорошо, потому что из-за жары пластик активнее выделяет бисфенол А, вещество, которое предположительно может быть токсичным для человека, и, соответственно, ничего в этом полезного не будет. Гаджеты, ну, это понятно, всякие телефоны, планшеты, литиевые батареи из-за жары уменьшают срок службы, да. Солнцезащитный крем может свернуться из-за жары. Так, понятно, шоколад. Притянул шоколад, это очень понятно, потому что кто хоть раз заставлял шоколадку в машине летом, он понимает, что потом спасти ее может только морозилка. И не дай бог вам открыть ее и попытаться начать есть. Вот это очень большая ошибка, потому что вокруг все будет в шоколаде, и вы тоже. Это просто жидкий шоколад.
2: Я, кстати, представляешь, зимой шоколадку потерял в пуховике.
1: Нашел?
2: В карман. Я помню, клал. Где? В машину? Все, в машину обрыл. Нет, оказалось, что у меня дырка в кармане. Она у меня, знаешь, куда-то там на спину эта шоколадка забилась.
1: И ты сел на нее.
2: Я съел и сел. Она там прям сам как блин. Я две недели играл, через две недели искал, через две недели нашел.
1: Но самое главное, друзья, как он потом ходил, знаете, вот это на куртке пятно коричневое. Так
2: я же ее потом и съел, потом
1: ее еще и съел.
2: А что, это будет? Ну, она просто форму потеряла.
1: Видите, человек сел на шоколадку, а потом еще ее же и съел. Не удивляйтесь, если он вдруг уронит что-нибудь на пол и скажет: правило 5 секунд. Так, а также еда, конечно, особенно скоропортящиеся, готовые блюда, молочные продукты, яйца, мясо, рыба, пирожные с кремом и так далее, их не рекомендуется, конечно, на жаре хранить. Ну, про пельмени ничего говорить не будем, потому что вы просто, если оставите их в машине на жаре, то потом вернется все вот таким комом в вашу жизнь. Так, зажигалки могут взорваться. Вот это очень важно. Они могут взорваться и вызвать пожар. Поэтому ни в коем случае не оставляйте зажигалки на солнце, на балконе, на подоконнике, на террасе загородного дома. Это очень и очень опасно. Аэрозоли туда же тоже могут взорваться, повредить салон. От нагрева воздух внутри баллончика расширяется, и, соответственно, может произойти все, что угодно. Ну и, конечно, растения, животных, все это в машине летом оставлять ни в коем случае нельзя, потому что, ну, сами понимаете, это просто опасно для живых существ. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему.
2: Что вы раньше терпеть не могли, а теперь просто обожаете.
1: Ladies and gentlemen, мы продолжаем.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас переменная облачность и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура в середине дня составит 25 градусов тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
3: Окошкина!
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61.

0: 10. Застройщик ОАЭ ЗСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
1: СК 10. 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
4: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
3: А что можно выиграть?
4: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
0: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации, ее правилах, количестве, подарка, сроках, месте проведения получения уточняйте у сотрудников столовых.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, прямо сейчас мы начнем с мудрости из интернета. Самое лучшее успокоительное – это «А давайте уже с понедельника». В общем, друзья, аплодисменты всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пого.
0: И вечер четверга мы проводим все вместе. Конечно, сегодня обсуждаем тему.
1: Что вы раньше терпеть не могли, а теперь обожаете?
0: Очень много всего тут нам уже понаписали. Конечно, есть вещи, которые приходят только с возрастом. Например, маслины, язык, колбаса с жиром. Раньше терпеть не мог дачи, знаете, а теперь обожаю. В школе терпеть не могла русский рок, только иностранный, а теперь слушаю за милую душу. А еще, кстати, бонусом, раньше терпеть не мог ранние подъемы, а теперь обожаю, потому что именно утром приходят зарплаты, заканчиваются мои фантазии о богатой жизни, ну вот правда же. Не любила раньше огород, грядки, а сейчас тянет к земле, знаете, уже тянет, бегом бегу на дачу. До 1982 года.
1: Так.
0: Воротил нос от селедки. Но поступив в МИД и живя в общежитии, селедочка стала любимым лакомством, да с картошечкой, еще и с уксусом за уши не оттянешь. Где питерские коммуналки говорят, я никогда не жила в питерских коммуналках, но многие мои друзья жили, они говорят, что самое страшное, что там было, это жареная селедка. И когда вот кто-то жарил селедку, об этом просто знала вся коммуналка. Это была такая сумасшедшая вонь. И потом даже писали объявление: в этой квартире жарить селедку нельзя, да. Облепиховый чай.
1: Ну, вообще вкусно. Я всегда
0: любил. До него, мне кажется, дожить надо. Вот как до морожки нужно дожить, и до облепихи.
1: До имбиря тоже.
0: Ну да, это какие-то такие вещи, которые с возрастом тоже приходят. Не любила кеды, спортивные костюмчики, а теперь это стиль жизни. Спаржи, оливки не любила, вкус не нравился, а потом просто появилось желание их съесть. Ну и Светлана признается, не любила сало, а теперь за уши не оттащишь на зимой поджаренную картошку, мне кажется, с борщицом. Вот просто необходимо. Вот сало там совершенно необходимый элемент. Это, я, кстати, когда в ресторане заказываю и не приносят сало, ну, знаете, вот, заказываешь борщ и не приносят сало, я такая думаю, ой, нищеброды, фу, просто жлобы, жлобяры. Нет, так главное, я обратила внимание, если борщ стоит 500 рублей, сало будет, а если стоит 800, сало не будет.
1: Ну, там еще есть один ингредиент к этому блюду, который мы не можем называть.
0: Нет, я такой ингредиент не принимаю совершенно, а это вы, Дмитрий, про себя. Мы сейчас про хлеб говорили.
1: Конечно,
0: так, друзья, давайте прямо сейчас продолжим обсуждать эту тему, и в ближайшее время у нас луноход.
2: It's showtime. Pago!

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Друзья, ночью стартует 20-й лунный день. Завтра целый день это будет актуально, поэтому мы об этом поговорим. Энергия 20-го лунного дня должна быть растрачена на духовные поиски. Впрочем, большинство людей бессознательно тратит ее на преодоление сомнений, решительные поступки, преодолеть себя, взять новый барьер, подняться на новую ступень духовного развития. Вот цели на этот день. Чтобы с успехом их достичь, лучше оградить себя от контактов и остаться в одиночестве. Значит, сегодня одиночество. Обещали, что проблемы будут, если со всеми начнешь общаться. Завтра получается одиночество. Они нас выходным готовят. Угу. Так в смысле? Завтра пятница. Пятницу в одиночестве?
2: Заставляют нас в субботу, в воскресенье, понимаешь, общение о себе увеличивать.
1: Это еще не факт, потому что мы еще не знаем 21-22, может, они тоже скажут, что все нельзя. Значит, день предполагает замкнутость в себе. Если это возможно, лучше не уезжать далеко от дома в этот день. Посвятите себя домашним обязанностям генеральной уборки. Вот сегодня генеральная, то есть мы 2 дня должны, что ли, убираться? Ну, такое себе. Обретите свободу. Вот это мне нравится. Свободу от сомнений и тягостных раздумий, от груза прошлого и финансовых задолженностей. Если вы давно планировали какой-то важный поступок, не могли на него решиться, в этот день идеально собраться и свершить все, что хотите. Не поддавайтесь гордыне и высокомерию, не ворчите, а концентрируйтесь на преодолении препятствий. Удачный день для практики медитации, всяких разных и так далее. Также по поводу любви. День, когда можно почувствовать всю прелесть человеческого общения. Люди открыты к коммуникациям. Так можно общаться или нельзя? Я что-то не понимаю. Как это все? С близкими. Только с близкими. То есть со всякими разными левыми нельзя, а с близкими, родными, с теми, кто точно вас не подведет, вот нужно даже общаться в этот день.
2: С кошками, с котами.
1: С тем, кто рядом, понимаешь. Можно и самому с собой хорошо пообщаться иногда, да? Приятный же человек. Понимаете, самый кайф, когда вы научитесь общаться с собой, вы будете знать, что есть собеседник, который с вами не спорит. Который с вами точно одного мнения. Это вы сами. Так, по поводу работы. Луна благоволит лидерам, ораторам, всем амбициозным и целеустремленным людям. Можно начинать любое дело, любой новый проект. Все начатое принесет удачу. Вот такие дела.

0: and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас мы продолжаем обсуждать нашу тему.
2: Что вы раньше терпеть не могли, а теперь обожаете.
1: Всем добрый вечерочек, пишет нам Анна. Я раньше любила делать несколько дел одновременно. Уборка, стирка, готовка, первое, второе, третье, компот, побег до мусорки в магазин. Но когда появились дети, стала планировать по дням. Что и когда делать. Уборка занимает большую часть времени, поэтому побег в магазин я люблю намного больше. То есть раньше в магазин не любила ходить, теперь любит. Готовить, пишет нам Александра, раньше терпеть не могла, но потом появился супруг, и он так хорошо хвалит то, что я готовлю.
2: Молодец.
1: Что теперь я готовить обожаю, поражать его всякими разными блюдами и так далее. Вот, опять же, Елена признается, очень раньше не любила оперу, вообще не понимала вот это все вытье, еще и на иностранном языке, кому это может быть интересно. А теперь я опероман, обожаю, люблю, ценю, восхищаюсь.
2: Это прямо новый уровень какой-то.
1: Это вот до этого надо дорасти, это действительно, будет. Это определенный культурный уровень. Вот, кстати, по поводу спортивного уровня. Семен пишет, я раньше терпеть не мог бегать. И смотрел, когда, что мои друзья там по утрам бегают, думаю, ой, выделываются, прямо они там бегать любят. А теперь все марафоны мои, занимаю высокие места, очень люблю и всех приглашаю на бег.
2: Вот против спортсменов Иван выступает. Жирок с шашлыка, теперь шашлык без жирка не шашлык для меня.
1: Вот так вот. А раньше, да, выплевывали.
2: Ипотеку ненавидел.
1: Все. А сейчас прям обожает.
2: Подожди, все, выплатил, полюбил.
1: Да-да-да, когда нет твоей жизни, хорошо, что. Собирать грибы. Всегда боялась этого занятия. Мне казалось, что вот сейчас я наберу каких-нибудь поганок, отравлю всю семью. А теперь начала разбираться в них и стало намного проще разбираться с поисковиками. Но я не буду говорить, с каким поисковиком. Я тоже, кстати, этим пользуюсь. Да, кто не знает, можно взять, например, сфотографировать гриб, закинуть в поисковик фотографию, и вам полностью напишет искусственный интеллект, что за гриб, можно ли его есть, собирать и так далее.
2: Да, удобная.
1: Очень удобная история. Ну, в лесу, ну, если вы там уж, конечно, в чащу какую-то ушли, наверное, может быть, там и не будет интернета, а так, в принципе, практически везде все ловит. Ходить в музеи. Все детство для меня было это каторгой, а теперь я каторга для своих детей.
2: Правильно.
1: Пишет нам Настенька. Ну что?
2: Тишину. Вот еще раньше не думал, что это... Раньше думал, что это скучно, а теперь, когда никто не орет, соседи не сверлят, вообще, когда тишина вокруг, для меня кайф.
1: Друзья, мы тишины не допустим, потому что в ближайшее время надо поиграть и проверить интуицию нашего слушателя. Кто будет здесь, решаете только вы.
2: Звоните 8-495-956-101-2.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Возможно, небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит 25 градусов тепла. Утром до плюс 20. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
4: СК-10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
7: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Жми на газ до упора.
9: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
10: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы. Материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
14: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
15: Муз-ТВ приглашает.
16: 6 июня.
15: Москва.
16: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ 2026.
16: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
15: Лайф-арена.
16: Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: «Тыка».
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом «Тыка», проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Андрей из города Орел. Андрей, приветствуем.
1: Андрей, очень рады. Алло.
3: Да-да-да.
1: Приветствовать вас, соответственно, рады. И, конечно же, хотелось бы узнать, как вообще сами оцениваете собственную интуицию?
3: Ой, интуиция всегда по-разному.
1: Угу. Ну вот будем надеяться, что сегодня тот самый день, когда она вас не подведет. На старт, внимание, поехали. Правда, что июнь – самый короткий летний месяц?
3: Нет.
1: Правда, что в Бразилии есть марка машины под названием «Ламбада»?
3: Да.
1: Правда, что волейбол раньше называли «Ментонет»?
3: Нет.
1: Правда, что первое название саксофона – «Мундштучный офиклейт»?
3: Пусть будет «да».
1: Правда, что у сороконожек всегда по 40 ног?
3: Да.
1: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Мы вам дадим возможность один ответ исправить.
3: Давайте, я не знаю, ну, наверное, с саксофоном.
1: Исправим, саксофоном, исправляем. Вы даже не представляете, это уникальный шанс. Вот интуиция вас здесь не подвела 100%. Вот действительно не подвела.
0: Ваш уровень интуиции равен нулю.
2: Вот теперь.
1: Это единственный ответ, который портил нам всю картину. Понимаете, единственный, где вы ответили правильно. И вот, пожалуйста, нулевой результат. А за нулевой результат мы тоже дарим подарок, потому что он крайне редкий.
2: Поздравляю.
1: Такую плохую интуицию еще, понимаете, надо поискать.
2: Да еще так угадать неправильно. Единственный ответ его исправить, Андрей. Вы сегодня, правда, уникальный слушатель. Уникальная
1: Абсолютно. Победа.
2: Поздравляем.
1: Да. Какие у нас были ответы? Правда, что июнь самый короткий летний месяц? Да. Правда, что в Бразилии есть марка машины под названием «Ламбада»? Нет. Правда, что волейбол раньше называли «Ментонет»? Да. Правда, что первое название саксофона «Мундштучный офиклейт»? Да. Правда, что у сороконожек всегда по 40 ног? Нет. Еще раз аплодисменты.
2: Андрей, и вручаем вам нашу фирменную кружку. Поздравляем.
1: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Большое вам спасибо за интересную игру. Всему городу Орел, своей супруге, своим детям.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные – даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: И тогда заберет нас в
13: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
14: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
15: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап. РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что Радио DFM.

0: друзья, забомбим финалочку. Ну а прямо сейчас, конечно же, несколько интересных фактов. Единственный овощ, который является цветком также, это брокколи, чтобы вы знали. Смех в течение 15 минут приносит столько же пользы, сколько и двухчасовой сон. То есть, если вы поспать вот не удается, да, то похихикали и опять трудиться. По данным опроса, совместное занятие ремонтом жилья привело к разводу 20% пар. Так что 300 раз подумайте, а стоят ли обои вашей любви. В Швейцарии запрещено покупать только одну морскую свинку. Необходимо иметь как минимум две, потому что они очень страдают от одиночества. Колибри не умеют ходить, только летать. Лето в южном полушарии длится с декабря по февраль. Если вдруг вы не знали, наблюдение за рыбками в аквариуме может нормализовать ваш пульс. Просмотр фильмов ужасов сжигает калории. Да, друзья, кстати, говорят, еще ванна горячая сжигает калории. Что мы делаем? Мы смотрим фильм ужасов в горячей ванной, лежа. Значит, карий – самый популярный цвет глаз в мире. Изобретатель пин-кода сократил его до 4 чисел, потому что его жена не могла запомнить больше. Для китайца нет лучшего средства от похмелья, чем соленый апельсин. Оказывается, такое китайское снадобье, которым они лечатся. Так, друзья, мы совсем скоро будем финалиться, выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок, поэтому делайте громче, а вдруг это вы.
1: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Let's go, друзья! Прямо сейчас выясним, кто у нас сегодня самый-самый крутой.
1: Что вы раньше терпеть не могли, а теперь просто обожаете, подводим итоги этой темы.
0: Пожалуйста, долму и борщ, а сейчас это любимая еда. Дальше нам, естественно, еще тут напоминают про такую вещь, как лакрица. Почему, естественно? Потому что я даже не верю, что есть люди, которые действительно могут со временем полюбить лакрицу. Мне кажется, это очень странно.
1: Либо любишь, либо нет.
0: Да нет, ее вообще никто не любит просто. Это как сюрстрёминг, понимаете? То есть есть вещи, которые, мне кажется, очень специфические. И вот мне даже очень было бы интересно посмотреть на человека, который полюбил лакрицу, потому что у него есть все шансы полюбить еще Штромин тогда. И этот, дуриан, да, туда же. Смотреть сериалы. Вот мы сегодня уже зачитывали. Некоторые люди не любили смотреть сериалы, и тут наткнулись на «Черную любовь», турецкий сериал, и вся жизнь изменилась. Да, изменилась вся жизнь. Раньше не любила свадьбы, а теперь люблю. У меня уже третья была. Вот, полюбила, хорошо. Видите, как? Вошла во вкус. То есть главное, чтобы все-таки привычка жениться не была из-за того, что вы любите быть главной звездой этого праздника. И, кстати, есть традиция, например, во многих странах годовщину отмечать в фате, в платье. Ну, можно в том же самом, а можно и в новом. Ну, то есть, чтобы человек... Или хотя бы не годовщину, но хотя бы каждые 5 лет. И тогда у вас будет ощущение, что вы вот такая вечная невеста. Даже замужняя уже давным-давно. Так, Дмитрий, кому же мы сегодня отдаем подарок?
1: Я предлагаю сегодня вручить нашу фирменную кружку Шурику Мирошниченко. Видимо, что человек очень-очень хотел получить от нас подарок, потому что 70, наверное, процентов всех сообщений в группе Радио ДФМ ВКонтакте сегодня от него. Раньше не мог оставить дела на завтра, сейчас постоянно оставляю дела на потом. Раньше всегда был легок на подъем, сейчас давай завтра порешаем. Теперь терпеть не мог яичницу, глазунью, сейчас обожаю. Раньше ел снег, сейчас не могу на это пойти. Еще очень-очень много сообщений было от Шурика.
0: Так, окей, Шурику тогда, это уже Дмитрий сегодня выбирал, отдаем подарок. Ну и, конечно, друзья, желаем вам хорошего настроения сегодня, чтобы этот вечерочек у вас получился таким, как вы задумали. Ну или наоборот, принес вам что-то очень хорошее, на что вы сегодня даже и не рассчитывали. Всем пока!
2: Пока. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит 25 градусов тепла. Утром до плюс 20. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошкина.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
10: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
11: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
13: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье и вот сытный ужин всего за 199 рублей.
14: Собираемся, дорогая!
13: В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Возможно, небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит 25 градусов тепла. Утром до плюс 20. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
2: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
3: простите? Excuse me?
2: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
2: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: О, да я его на машине катал.
2: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.
0: DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет переменная облачность и до 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Возможно, небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит 25 градусов тепла. Утром до плюс 20. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: TFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kungs и Teofilos London.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
1: DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 23 часа. Radio DFM.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.